0: радио ОВОЗе точек.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе точек – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе точек – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе точек. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе точек.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок «Радиовый Суджик» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фридун Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Алишер Шералиев. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио Оазис Таджик».
0: Делегация Таджикистана приняла участие в форуме по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В Душанбе обсудили крупные совместные проекты Таджикистана и Чунцина. Посол Таджикистана встретился с представителями Государственного департамента США. Перейдем к основным новостям. 24 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы глава нашего государства с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента Республики Узбекистан с днем рождения. В этом контексте были подчеркнуты уверенные шаги братского Узбекистана по пути развития и прогресса, а также последовательное укрепление его международного авторитета. С 21 по 23 июля в городе Сиане Китайской Народной Республики прошел форум по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В его работе приняло участие руководство службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщили в службе связи Таджикистана, форум прошел под названием «Возможности и опыт электронной торговли в эпоху искусственного интеллекта», на котором были представлены достижения Таджикистана в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и сферы связи. Заместитель начальника службы связи Таджикистана Шохназар Холназарзода заявил, что Таджикистан является первой страной Центральной Азии, принявшей национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Также представитель Таджикистана высказал мнение о развитии сетей 5G в стране, повышении скорости интернета, открытии новых южных транзитных маршрутов и реализации региональных проектов КАСА. Делегация Таджикистана также пригласила международных партнеров инвестировать в цифровой коридор КАСА, сотрудничество в области искусственного интеллекта и развитие электронной коммерции. Было отмечено, что Таджикистан предлагает реальные возможности для цифрового сотрудничества, правовую базу и молодой развивающийся рынок. Бизнес-форум предпринимателей Республики Таджикистан и города Чунцина Китайской Народной Республики состоялся 22 июля в Душанбе. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Представители деловых кругов, профильных ведомств и инвесторов рассмотрели перспективы реализации совместных проектов промышленности, торговли, логистики, сельском хозяйстве, энергетики и других стратегически важных секторах экономики. Особое внимание участники уделили инвестиционному потенциалу Таджикистана, отметив благоприятные условия для развития производственной кооперации и привлечения китайского капитала. Представители таджикской и китайской сторон обсудили механизмы расширения взаимной торговли, создания новых предприятий и развития долгосрочных партнерских отношений между бизнес-сообществами. По итогам форума стороны подтвердили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество и приступить к реализации совместных инвестиционных инициатив. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать увеличению товарооборота, внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завки Завкизода 22 июля встретился с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Полом Капуром и заместителем помощника государственного секретаря США по международным организациям Рональдом Крискуло. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки. Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах промышленности и цифровых технологий обсудили заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Азиз Назар и делегация города Чунцина Китайской Народной Республики. По данным министерства, обсуждено создание индустриальных парков, поэтапная локализация производства электромобилей и мототехники, а также подготовка высококвалифицированных кадров. Особое внимание уделено реализации результатов государственного визита президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в город Чунцин в мае текущего года. В этой связи стороны подчеркнули важность эффективного использования имеющегося потенциала для практической реализации достигнутых договоренностей. По итогам встречи китайской стороне был передан пакет проектной документации, направленный на запуск совместных инвестиционных и образовательных инициатив. Перспективы создания промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области Республики Таджикистан были обсуждены в ходе встречи министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с президентом китайской компании Tibet Everest Хуаном Цзяньчжуном, который является основателем совместного предприятия горно-промышленная компания Таджикистана и Китая в Шанхае. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, стороны также обсудили создание специального технологического парка с внедрением современного металлургического производства. Особое внимание было уделено организации глубокой переработки сырья, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению промышленного сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. Горячая пора. Мощные пожары охватили Францию. К тушению огня привлечены тысячи спасателей и авиация. Франция оказалась в эпицентре масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули сразу в нескольких регионах страны на фоне аномальной жары и засушливой погоды. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса, угрожает населенным пунктам и вынуждает власть эвакуировать жителей и туристов. В борьбе со стихией привлечены пожарные, авиация и специальная техника. Вертолет армии Чехии с 5 военнослужащими на борту разбился на востоке страны. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба армии. Вертолет «Веном» потерпел крушение на 22-й вертолетной авиабазе в Намеште над Услову. На борту находились 5 военнослужащих, указано в сообщении в соцсети X. Согласно публикации, на место происшествия уже прибыла объединенная спасательная служба. По данным агентства Reuters, один человек погиб. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио Voice Таджик. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: Voice Таджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Voice Таджик.

поговорим о таджикском языке. Сегодня литературный стиль Рудаки и сотни других представителей нашей литературы понятны современному читателю. Таджикский язык сыграл огромную роль на протяжении всего существования нашей нации. Национальные и исторические ценности народа сохранены благодаря языку. Следовательно, нам необходимо уважать государственный язык, который является важной, неотделимой и составной частью национальной культуры, и передавать потомкам, следуя примеру наших предков, отметил глава государства Таджикистана.

0: Таджикский язык – национальный и государственный язык Республики Таджикистан. За пределами Республики Таджикистан он распространен на территории Узбекистана, отчасти Казахстана и Киргизии. На таджикских диалектах говорят таджикское население Исламского государства Афганистан и некоторые таджикоязычные этнические группы Китайской Народной Республики. Таджикский язык относится к языкам персидской подгруппы юго-западной иранской группы индоевропейской языковой семьи. Этот язык сформировался на базе языка фарси и некоторых восточно-иранских языков, распространенных в IX-X веке на территориях Мавераннахра и Хорасана. В раннесредневековых памятниках, особенно IX-XI веков, этот язык именуется фарси-дари. Фарси или дари. Этот язык является общей исторической основой трех современных литературных языков – таджикского в Таджикистане, персидского в Иране, дари в Афганистане.
1: Язык, если взять образно и выразиться, язык для человека – это то же самое, что для архитектора – строительный материал. Какие бы блестящие задумки ни были у архитектора, он не сможет их воплотить в жизнь без строительного материала. Какие бы великие мысли ни были у человека, он не сможет их выразить при отсутствии языка. Вот отсутствие языка – это величайшее несчастье для человека. Это не просто выражение собственных мыслей, но просто самая великая радость человека – это процесс общения все-таки, как ни крутите. И вот в процессе общения главную роль играет все-таки язык. Язык сближает людей, и недаром все-таки изучение иностранных языков, оно очень важно, и сегодня все больше и больше актуально во всех странах практически, ибо вот язык, опять-таки, дает основу понимания нации, народа, и изучать, работать с этой нацией, с этим народом гораздо проще и понятнее, владея языком коренной национальности. Ну вот, в общем, ну и вообще о таких вещах очень трудно говорить, потому что это настолько значимо, что все, что не скажешь, будет звучать очень банально и очень понятно.
2: Вот. В вашей жизни язык какую роль сыграл и какой язык?
1: Ну, во-первых, я филолог, вот, и защищался я на тему как раз-таки проблемы художественного перевода с русского на таджикский язык. И поэтому в моей жизни очень большую роль сыграли оба языка. И таджикский мой родной, и русский, которым я учился уже в институте. И я и работал синхронным переводчиком с таджикского на русский, с русского на таджикский. И поэтому, слава богу, я владею обоими языками где-то приблизительно одинаково. Русским даже может быть чуть лучше, потому что долго работал в Москве, и, в общем, постоянное общение было на русском
2: какого-то
1: языке.
2: Какого-то классика изучать Чехова?
1: Вот, да, это был Чехов, это проблема перевода произведений Чехова, вот это очень великий писатель, это величайший русский писатель, я считаю. Вот. И, кстати, могу рассказать пожалуй, анекдот из моей практики, когда я изучал вот переводы, да, вот когда была часто переводом занимаются люди, которые, в общем, думают, что знают, что такое перевод, думают, что знают язык, но язык надо чувствовать все-таки, не просто знать слова, а чувствовать, да. И вот один из наших переводчиков, но я не буду говорить, кто он, медицинскую брошюрку перевел, вот, о здоровом образе жизни, и там было предложение, вот это я на всю жизнь запомнил, как не надо переводить. Объект трусой благотворно влияет на нервную систему. Вот этот текст на русском языке, все понятно, да, на таджикском это звучит так: «Давидам бо труси бакас халувати махсусми бахшат», то есть «бег в трусах». Вот это очень смешно, так что масса таких казусов есть, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, опять-таки, хочу сказать о значении русского языка, что основной массив иностранной литературы, литературы международного класса, да, это вот, ну, там, вот Драйзера до Бальзака и так далее, и тому подобное, вот это все появилось на таджикском языке благодаря русскому языку. То То есть переводили не с языка писателя, а переводили уже перевод, собственно, на русский. И вот здесь большой плюс, что вот если сопоставить, предположим, иранские переводы, которые сделаны из французского языка, и таджикские переводы, которые сделаны с русского языка, то таджикский перевод гораздо выше по качеству, так как русская школа переводчиков, она, ну, сильнейшая в мире, потому что очень тонко они переводят. Вот в общем.
2: Еще вот один вопрос. Говорят, родной язык тот, на котором ты думаешь. Вы на каком языке думаете?
1: Вот тут вот не знаю, то ли я феноменальный какой-то, то ли я ненормальный. Я когда говорю по-таджитски, я думаю по-таджитски, когда говорю на русском, я думаю по-русски.
2: И сны вам снятся.
1: Сны, кажется, мне не мы снятся, во сне со мной не разговаривают, чудно сильно.
2: Что бы вы пожелали вот именно нашему таджикскому языку, вот в дальнейшем?
1: Нашему таджикскому языку я пожелал бы появиться. Конечно, дело в том, что пока не будет языка столиц, у нас жесткое разделение, вот извините, многие со мной не согласны. У нас есть жесткое разделение. Вот литературный язык и вот диалекты. На литературном языке, на таком чисто литературном языке говорят буквально единицы, и согласитесь, дома практически никто не говорит.
2: Да.
1: Есть диалекты, к сожалению, они заполонили и эфиры радио, и эфиры телевидения, либо вот диалекты какие-то, либо какой-то искусственный язык, содранный там из иранского, там, предположим, если в иранском заимствование идут с французского, так как Иран был ближе с Францией, в таджикском заимствование слова, они с русского все-таки. Ну, мы меняем русские слова на французские, вот это тоже глупость. Если мы поменяем команду на «тим», это не значит, что «тим» станет таджикским словом. Это английское слово все равно, да? Если «ноль» мы заменим на «цифр», это не значит, что «цифра» латинская, это станет таджикским, да? Если мы слово «банк» сделаем «бонг», это не значит, что это будет таджикским. Вот эти искусственные дела, они губят просто. И просто тут уже время нужно. То есть главная проблема таджикского языка – это разговорный. Разговорный, всем понятный язык. И на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. Пока вот этого не будет, в общем, трудно что-то подносить.

персидском языке относится к IX веку до нашей эры. Однако непосредственные письменные памятники данного периода относятся к VI-V векам до нашей эры. Древнеперсидский язык, который являлся родным языком ахеменидских царей-выходцев из провинции Фарс, Персиды, период существования Ахеменидской империи, это 6-4 века до нашей эры, использовался в качестве литературного и официального языка. На основе клинообразной графики для древнеперсидского языка составляется специальное письмо «Клинопись». Клинописьменные памятники высечены от имени ахеменидских царей на огромных скалах, стенах и колоннах зданий, кувшинах, гемах. Таким образом, часть из этих письменных памятников сохранились до наших дней почти в первозданном виде, без позднейших редакций, поэтому они представляют огромную историческую ценность. Спустя несколько веков после нашествия Александра Македонского и распада Ахеменидской державы на территории исторического Ирана образуется Сасанидское государство, сыгравшее огромную роль в развитии языка, литературы и культуры среднеперсидского периода. Среднеперсидский язык в период правления Сасанидской династии становится языком государственного управления, литературы и религии. Наряду с уже мертвым авестийским языком, среднеперсидский язык использовался в качестве второго письменного языка зороастрийской религии. Письменные памятники среднеперсидского языка сохранились до наших дней на графике Пехлеви, созданной на основе арамейского письма. После нашествия арабов и распространения ислама значительная часть среднеперсидских письменных памятников были уничтожены. Спустя более 200 лет после нашествия арабов принимались попытки восстановления языка фарси. Однако эти попытки на западе исторического Ирана не увенчались успехом. Первые попытки восстановления литературного языка фарси предприняты во второй половине IX века на территории Хорасана и Мавруннахра, период правления Сафаридской династии. Однако пиком развития литературного языка фарси и дар считается X век, период правления персидских царей, когда сложились основные нормы средневекового литературного языка. Старейшие, дошедшие до нас памятники фарси, написанные на арабской графике, относятся ко второй половине IX века. Арабский историк Табари при описании событий 725 года, когда арабы претерпели неудачу в сражениях с населением Хуталона, ныне Хатлон, приводит отрывок из песни на фарси, написанной арабской графикой.

дари или фарси сложился под влиянием восточных диалектов маоронахра, в том числе сагдийских наречий, употреблявшихся на окраинах и в самом городе Бухаре, столице саманидского государства. Поэтому в нем отражались некоторые особенности восточно-иранских языков и диалектов. Для литературного языка фарси на основе арабской графики с добавлением 4 знаков, отсутствующих в арабском алфавите, в 9-10 веках создавалась персидская модификация. Народы, населявшие Маворуннахр, в этот период обрели свои политические права и язык фарси-дари. Он начал применяться в официальных кругах, став письменным литературным языком, и в этом процессе особую роль сыграл диалект города Бухары, столицы саманидской державы. После включения территории проживания персоязычных народов в состав арабского халифата, язык фарси развивался под влиянием арабского языка, и это влияние не прекращалось и в поздние века. Этим объясняется происхождение арабских заимствованных слов в лексике фарси и позднее в таджикском языке. Во второй половине XIX века происходит процесс сближения литературного языка с таджикской диалектной речью. Однако эти изменения не имели существенного значения для изменения сложившихся норм литературного языка. В XX веке язык персоязычного населения Средней Азии таджиков приобретает новое название – таджикский язык. Термин «таджикский язык» связан с политическими событиями, происходившими в первом десятилетии XX века в Центральноазиатском регионе. Особенно расцвет науки, культуры и образования таджикского народа приходится именно на период правления династии Саманидов. Именно в эту эпоху на небосклоне таджикской поэзии появилась звезда Абу-Абдулло Рудаки, основоположника таджикской классической литературы. Именно он оказался первым поэтом, который активно использовал истинный таджикский язык – фарси, дари – для своих произведений. Он возвел говор простого народа в ранг поэтического языка. В итоге также и саманиды решили принять именно таджикский язык в качестве государственного языка, отказавшись от арабского, который использовался во всем государственном делопроизводстве. Статус таджикского языка во времена правления саманидов был настолько велик, что даже разрешалось читать обязательную молитву «намаз» на родном таджикском языке тем, кто не знал арабского.

1924 году в результате национального территориального размежевания народов СССР образуется Таджикская АССР, а в 1929 году Таджикская ССР, и таджикский язык получает статус национального языка. В процессе бурных споров вокруг дальнейшего развития таджикского языка последовательно разрабатываются основные принципы развития литературного языка. Таджикский литературный язык развивается на основе живой таджикской речи с одной стороны и языка классической персидско-таджикской литературы с другой. На смену арабской графике 1939 года принят новый алфавит на основе латинской графики, и в 1939 году он заменен алфавитом, созданным на основе кириллицы. В современном таджикском алфавите на основе кириллицы с учетом специфики фонетического строя таджикского литературного языка существует 35 знаков. С приобретением национального суверенитета Республики Таджикистан таджикский язык спустя 10 веков после распада государства саманидов вновь приобретает государственный статус. Согласно закону о языке, таджикский язык объявлен государственным на территории Республики Таджикистан.

Таджикский язык по своей грамматической структуре относится к языкам аналитического типа. Именные части речи не имеют категории падежа и грамматического рода. Связь между словами в словосочетаниях в основном выражается с помощью предлогов, после логов, изофета и словопорядка, а согласование осуществляется лишь между существительными, подлежащими и глаголами сказуемыми. Таджикский язык является родным и в ряде случаев единственным языком для многих нетаджикских народов, в том числе для среднеазиатских цыган – джуги, среднеазиатских или бухарских евреев, среднеазиатских арабов и некоторых других этнических групп Средней Азии. Письменность у таджиков существует с давних пор. С 9 века до 30-х годов 20-го столетия она основывалась на арабской графике. В 1930 году был принят латинизированный алфавит. Кириллический таджикский алфавит, впервые введен в 1939 году, усовершенствовался в 1998. Современный таджикский алфавит основан на русском алфавите, за исключением тех букв для звуков, не присущих таджикской фонологии, с добавлением нескольких букв для звуков, отсутствующих в русском языке. Грамматика таджикского языка весьма сходна с персидской грамматикой, однако под влиянием узбекского языка развила некоторые черты, отличающиеся ее от последней. В таджикском языке имеются многочисленные заимствования из арабского. Более поздними по времени являются узбекские заимствования. В советский период в таджикский язык вошло много русизмов. Основоположником современного таджикского литературного языка является Садриддин Айни, который создал свои произведения на базе существовавшего литературного языка с использованием средств живой речи.

таджикский язык является государственным языком Республики Таджикистан, который провозгласил его таковым после приобретения независимости. Однако даже еще в советские годы руководство таджикского

изучение хаджийского языка, языка прессы, языка, значит, перевода на хаджийский язык, перевода фильмов и других

Сегодня таджикский язык используется в качестве государственного. Весь документооборот и делопроизводство ведутся на таджикском языке. И наилучшим способом сохранения истинного таджикского языка является поддержка народного творчества, способствование культурному развитию, распространению литературных и научных произведений на таджикском языке. Именно через культуру можно внести весомый вклад в становление, сохранение и развитие таджикского языка, который и без того имеет весьма богатый лексикон и сможет постоять за себя. Нужно лишь поддержать его в этом направлении и помогать людям в его освоении и изучении.

Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фальду Мукиме с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Государственный долг Таджикистана достиг почти 3,5 миллиарда долларов. В Узбекистане принят закон о защите от киберпреступников. В Чолпан-Ате стартовало заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Казахстан попал под новые торговые пошлины США. Туркменистан и Университет Турецкой авиационной ассоциации наметили пути сотрудничества. А теперь к основным новостям. По состоянию на 1 июля 2026 года государственный долг Таджикистана составил 3,4 миллиарда долларов США, что соответствует 16% валового внутреннего продукта страны. Об этом сообщил министр финансов Республики Таджикистан Фазиддин Кахорзода на пресс-конференции. Господин министр отметил, что крупнейшим кредитором остается экспортно-импортный банк Китая. Задолженность перед ним уменьшилась с 740 миллионов долларов до 690 миллионов. По данным Министерства финансов, ситуация с управлением государственным долгом остается стабильной и находится под постоянным контролем. Как отметил министр, Таджикистан своевременно выполняет все долговые обязательства, а при погашении внешнего государственного долга никаких затруднений не возникает. По итогам первого полугодия ведомство также заявило о намерении продолжить работу по укреплению финансовой стабильности, повышению эффективности управления государственными средствами и расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами. Депутаты Нижней палаты парламента Узбекистана приняли во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на борьбу с мошенниками в цифровой среде. Документ уже отправлен на рассмотрение в Сенат. Главным ответственным органом в этой сфере станет Министерство внутренних дел. На правоохранителей возложат координацию работы других ведомств, выявление правонарушений в интернете и регулярную профилактическую работу. Отдельный блок документа посвящен помощи гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Пострадавшим обеспечат правовую, медицинскую и психологическую поддержку, а также помогут восстановить нарушенные права и повысить цифровую грамотность. Кроме того, новые механизмы позволят на ранних стадиях выявлять финансовые пирамиды и пресекать их деятельность. Документы работали перед вторым чтением, убрав юридические неопределенности. После одобрения Сенатом и подписи президента закон официально вступит в силу. В Чолпан-Ате под председательством Кыргызской республики открылось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит юбилейный год, 25-летие со дня основания ШОС. Главной темой переговоров стала подготовка к предстоящему саммиту глав государств ШОС в Бишкеке, а также вопросы укрепления региональной безопасности, торгово-экономического и культурного взаимодействия. Поясним, Чолпан-Ата официально носит статус туристической и культурной столицы ШОС на 2025-2026 годы. Также на полях Совета министров запланирована серия двусторонних встреч дипломатов. По итогам заседания министры согласуют пакет документов и проект итоговой декларации, которые будут внесены на утверждение лидерами стран-участниц на осеннем саммите. Казахстан вошел в список из 60 экономик, по отношению которых США вводят новые торговые пошлины, сообщает закон КИЗЭТ. 23 июля президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых мер по итогам расследования в отношении 60 экономик, включая Казахстан. Вашингтон считает, что эти страны недостаточно эффективно запрещают импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. По итогам расследования США решили ввести дополнительные импортные пошлины. Для части стран предусмотрена ставка 10%, если у них уже действует законодательный запрет, но его применение признано недостаточно эффективным. Для остальных экономик, в том числе Казахстана, предлагается установить пошлину 12,5% на импортируемые в США товары. Всего в списке 60 стран. При этом для отдельных категорий продукции предусмотрены исключения, включая специальный механизм для некоторых текстильных изделий и одежды. В Ашхабаде состоялась встреча министра образования Туркменистана Джумамырата Гурбангельдиева с ректором университета Турецкой авиационной ассоциации профессором доктором Рахми Эром. Как сообщается на сайте министерства, стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии туркмено-турецкого сотрудничества в области образования и науки, а также возможностях подготовки высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли.
ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития взаимодействия в области образования в гражданской авиации, безопасности полетов, авиационных технологий, логистики, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Также обсуждались организации академических обменов между студентами и профессорско-преподавательским составом и разработка совместных образовательных программ. В завершении встречи была выражена обоюдная готовность расширять прямые связи между соответствующими образовательными учреждениями двух стран и реализовывать взаимовыгодные проекты. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овазис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

Это радио Овози Тучи. На очередном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон затронул важную тему экологической экономики. Он сказал: «На наш взгляд, на нынешнем этапе одним из путей достижения цели Парижского соглашения является развертывание зеленой экономики и эффективное использование возобновляемых источников энергии. В этом контексте мы подчеркиваем нашу приверженность глобальным принципам – устойчивая энергия для всех и международное десятилетие устойчивая энергия на период до 2024 года». Цель экологической экономики – обеспечить сбалансированное развитие человеческого общества, то есть такое развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу удовлетворение потребностей всех последующих поколений. Это говорит о том, что пришло время, когда человек должен заботиться не только о себе, но и о земле, и об окружающей среде в целом. Отрасли, создающие и увеличивающие природный капитал земли или уменьшающие экологические угрозы и риски, называются зеленой экономикой, которая на протяжении последних 20 лет находится в центре внимания правительства нашей страны. Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования, отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.

По мнению таджикских экспертов, инвестирование всего на 10% ВВП 10 ключевых секторов Таджикистана может безболезненно инициировать переход к низкоуглеродной ресурсоэффективной экономике. То есть переход к зеленой экономике может быть обеспечен ежегодным вложением в 2017-2050 годах 2-3% ВВП. Это примерно 0,1 миллиарда долларов при нынешнем ВВП. Такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация, переработка отходов и управление водными ресурсами. Эти инвестиции должны быть поддержаны реформированием национальной и международной политики. Озеленение экономики на фоне ведущей отрасли Таджикистана, сельского хозяйства, где проживает более 70% населения, растет и обеспечивает более высокий рост ВВП и ВВП на душу населения. Проведенное при подготовке доклада моделирование показало, что сценарий зеленых инвестиций в основном в экологически чистое сельское хозяйство и гидроэнергетику обеспечит в течение 50 лет более высокие годовые темпы роста, чем инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет иметь негативных последствий для окружающей среды. Ожидается, что отношение выбросов и биологической емкости, составляющей на мировом уровне сегодня 1,5, снизится к 2050 году до 1,2. Считается, что мировая потребность в энергии сначала несколько увеличится, но к 2050 году вернется к нынешнему уровню, то есть будет на 40% меньше, чем в сценарии обычного развития, благодаря существенному повышению энергоэффективности. Ожидается, что сценарий зеленых инвестиций сократит к 2050 году, связанный с энергетикой выбросы СО2 по сравнению с их нынешним уровнем на треть. Концентрация этих выбросов в атмосфере к 2050 году станет меньше 450 частей на миллион, то есть уровня, необходимого для того, чтобы у человечества появилась возможность ограничить глобальное потепление 2 градусами Цельсия. Следует больше всего обращать внимание на сферы развития экономики, такие как сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное. В соответствии с государственной политикой добавочная стоимость лесного хозяйства увеличится к 2050 году по сравнению со сценарием обычного развития примерно на 20%. Ежегодные инвестиции в зеленое сельское хозяйство в размере 100-150 миллионов долларов позволили бы повысить качество почвы и мировую урожайность основных культур на 10% по сравнению с показателями, которые были бы достигнуты в сценарии обычного развития. Озеленение экономики позволит искоренить проблему бедности. Между искоренением бедности, рациональным управлением природными ресурсами и экосистемами существует прямая взаимосвязь, поскольку бедные слои населения напрямую выигрывают от увеличения природного капитала. Эффективное управление этими системами имеет особое значение для стран с низкими доходами, где экосистемные товары и услуги – это важный источник средств существования бедных сельских общин, их страховка на случай стихийных бедствий и экономических потрясений. По словам экспертов, в цели по озеленению экономики Таджикистана входит изменение существующих неблагоприятных инвестиционных условий и системы стимулирования, а также создание в Таджикистане общего благоприятного климата для развития использования гидроэнергетики, биомассы, геотермальной и других видов возобновляемой энергии. Увеличение доступа к финансированию для инвестиций в возобновляемую энергетику. Стимулирование инноваций и укрепление рынка в области технологий возобновляемых источников энергии в Таджикистане. Оказание помощи в вопросе преодоления бедности в некоторых районах, в значительной степени определяемой слабостью местной экономики и отсутствием возможности оплачивать стоимость энергии из-за высоких цен на ископаемые виды топлива. При переходе к зеленой экономике будет создано столько новых рабочих мест, что со временем это компенсирует сокращение рабочих мест в коричневой экономике. Особенно это касается сельского и гидроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и транспорта. Однако в секторах, капитал которых весьма истощен, например, в рыбном хозяйстве, озеленение потребует временного снижения занятости и доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в целях пополнения природных запасов и предотвращения
ощущение необратимого падения занятости и доходов. Крайне важно, чтобы государственные инвестиции и расходы, стимулирующие озеленение секторов экономики, стали приоритетными. Большое значение имеет использование для стимулирования зеленых инвестиций и инноваций таких инструментов, как система налогообложения ресурсов и энергосбережения, поощрение разрешения в правом продажи, а также инвестирование в целях повышения профессиональной компетентности кадров, обучения и образованности. Другой важный фактор – укрепление международного руководства и механизмов содействия переходу к зеленой экономике. Это переход к зеленой экономике, который требует крупных инвестиций, но эта сумма на порядок меньше суммы среднегодовых мировых инвестиций, которые вполне можно привлечь при условии реализации продуманной государственной политики и использования инновационных механизмов финансирования. Республика Таджикистан обладает огромными неисчерпаемыми запасами дешевой экологически чистой гидроэнергии рек. Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уникальны. Годовые ресурсы в республике такие же, как объем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми электростанциями всех стран Центральной Азии и гидравлическими и тепловыми. Таким образом, ясно, что у Таджикистана нет никакой другой альтернативы в энергетике, кроме экологически чистых гидроэнергоресурсов. Но при этом запасы их огромные, сегодня используются не все. О перспективе развития зеленой экономики в республике нужно отметить, что в краткосрочной перспективе зеленая экономика может обеспечить такие же, если не более высокие, рост и занятость, как коричневая, а в средней и долгосрочной перспективе она обгонит коричневый, к тому же даст намного больше преимуществ в плане охраны окружающей среды и уменьшения социального неравенства. В то же время переход к зеленой экономике будет сопряжен с определенными рисками и проблемами, начиная от проблем озеленения традиционно коричневых секторов и кончая необходимостью удовлетворять быстро меняющиеся потребности рынка при ограниченных выбросах в атмосферу. Поэтому мировые лидеры, гражданское общество, ведущие компании обязаны все вместе переосмыслить и заново определить традиционные показатели богатства, процветания и благосостояния. Ведь самая серьезная опасность, подстерегающая мир сегодня, это, несомненно, опасность того, что все останется без изменений.

Следует отметить, что перспективы развития экологического туризма тоже огромны. Строительная сфера нового поколения способна вместить миллионы людей. Строятся первые экогорода, спроектированные так, чтобы создать комфортные условия проживания и сократить вредное воздействие на природу. Но и в традиционных городах и поселениях необходимо создание энергоэффективных и ресурсоэффективных зданий с нулевыми выбросами. Набирает популярность зеленая модернизация квартир, что оживит строительный сектор. Появится энергоэффективный транспорт с низкими выбросами. Увеличение производства транспортных средств с малым выбросом позволит создать миллионы новых рабочих мест в мире. Кроме того, можно создать несколько десятков миллионов сопутствующих рабочих мест в разных странах мира, в таких областях, как очистка и поставка топлива, продажа, ремонт и утилизация автомобилей. Инвестиции в экологически чистый, эффективный общественный городской транспорт также содействуют вторичной занятости. Например, фирма Ford Motor недавно объявила, что ей нужны тысячи инженеров, имеющих квалификацию в области производства мощных аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях. Идет активное использование новых отраслей, включая мультимедийные развлечения, которые приносят доходы и создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей среды. Например, применение компьютерной графики в кино и на испытательных стендах экономит ресурсы. Для разработки зеленых продуктов, оборудования, услуг потребуется проведение НИОКР. Возрастет инновационная активность, начнутся масштабные проектные экспертные работы, усилится научный контроль за соблюдением ужесточающих экологических стандартов. Для финансирования проектов зеленой экономики потребуется государственная помощь, налоговые стимулы, ужесточение технических регламентов, кредиты на научно-исследовательские работы, демонстрационные проекты, а также озеленение государственной инфраструктуры. Это послужит катализатором для беспрецедентного глобального зеленого курса, направляющего в этот сектор капиталы и технологии рабочую силу. Сельское население также представляет собой коммерчески выгодный рынок для мелкомасштабных технологий чистой энергетики. Понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой и социальными проблемами постепенно становится всеобщим. Не вызывает сомнений, что занятость, зарплаты, сбережения, инвестиции должны расти, а загрязнение, отходы и безработица сокращаться. Для преодоления нынешнего кризиса в мировой экономике ученые рекомендуют правительствам ведущих стран принять неотложные эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, повернув обильные потоки денег в реальную экономику вместо надувания пузырей на фондовых биржах. Провозглашенный новый курс на восстановление экономики на зеленой основе необходим не только для предотвращения наихудших последствий чрезмерного использования природных ресурсов, истощения экосистем и изменения климата, но и для создания и закрепления широкого спектра высокооплачиваемых инновационных рабочих мест. Ведь настоящим признаком экономической стабильности любой страны и одним из важнейших макроэкономических показателей является занятость его населения.

0: Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.
1: Источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио ВОЗ и Тоджик. Делегация Таджикистана приняла участие в форуме по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В Душанбе обсудили крупные совместные проекты Таджикистана и Чунцина. Посол Таджикистана встретился с представителями Государственного департамента США. Перейдем к основным новостям. 24 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы глава нашего государства с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента Республики Узбекистан с днем рождения. В этом контексте были подчеркнуты уверенные шаги братского Узбекистана по пути развития и прогресса, а также последовательное укрепление его международного авторитета. С 21 по 23 июля в городе Сиане Китайской Народной Республики прошел форум по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В его работе приняло участие руководство службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщили в службе связи Таджикистана, форум прошел под названием «Возможности и опыт электронной торговли в эпоху искусственного интеллекта», на котором были представлены достижения Таджикистана в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и сферы связи. Заместитель начальника службы связи Таджикистана Шохназар Холназарзуда заявил, что Таджикистан является первой страной Центральной Азии, принявшей национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Также представитель Таджикистана высказал мнение о развитии сетей 5G в стране, повышении скорости интернета, открытии новых южных транзитных маршрутов и реализации региональных проектов КАСА. Делегация Таджикистана также пригласила международных партнеров инвестировать в цифровой коридор КАСА, сотрудничество в области искусственного интеллекта и развитие электронной коммерции. Было отмечено, что Таджикистан предлагает реальные возможности для цифрового сотрудничества, правовую базу и молодой развивающийся рынок. Бизнес-форум предпринимателей Республики Таджикистан и города Чунцина Китайской Народной Республики состоялся 22 июля в Душанбе. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Представители деловых кругов, профильных ведомств и инвесторов рассмотрели перспективы реализации совместных проектов промышленности, торговли, логистики, сельском хозяйстве, энергетики и других стратегически важных секторах экономики. Особое внимание участники уделили инвестиционному потенциалу Таджикистана, отметив благоприятные условия для развития производственной кооперации и привлечения китайского капитала. Представители таджикской и китайской сторон обсудили механизмы расширения взаимной торговли, создания новых предприятий и развития долгосрочных партнерских отношений между бизнес-сообществами. По итогам форума стороны подтвердили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество и приступить к реализации совместных инвестиционных инициатив. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать увеличению товарооборота, внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завки Завкизода 22 июля встретился с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Полом Капуром и заместителем помощника государственного секретаря США по международным организациям Рональдом Крискуло. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки. Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах промышленности и цифровых технологий обсудили заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Азиз Назар и делегация города Чунцина Китайской Народной Республики. По данным министерства, обсуждено создание индустриальных парков, поэтапная локализация производства электромобилей и мототехники, а также подготовка высококвалифицированных кадров. Особое внимание уделено реализации результатов государственного визита президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в город Чунцин в мае текущего года. В этой связи стороны подчеркнули важность эффективного использования имеющегося потенциала для практической реализации достигнутых договоренностей. По итогам встречи китайской стороне был передан пакет проектной документации, направленный на запуск совместных инвестиционных и образовательных инициатив. Перспективы создания промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области Республики Таджикистан были обсуждены в ходе встречи министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с президентом китайской компании Tibet Everest Хуаном Цзяньчжуном, который является основателем совместного предприятия горно-промышленная компания Таджикистана и Китая в Шанхае. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, стороны также обсудили создание специального технологического парка с внедрением современного металлургического производства. Особое внимание было уделено организации глубокой переработки сырья, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению промышленного сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. Горячая пора. Мощные пожары охватили Францию. К тушению огня привлечены тысячи спасателей и авиация. Франция оказалась в эпицентре масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули сразу в нескольких регионах страны на фоне аномальной жары и засушливой погоды. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса, угрожает населенным пунктам и вынуждает власть эвакуировать жителей и туристов. В борьбе со стихией привлечены пожарные, авиация и специальная техника. Вертолет армии Чехии с 5 военнослужащими на борту разбился на востоке страны. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба армии. Вертолет «Веном» потерпел крушение на 22-й вертолетной авиабазе в Намеште над Услову. На борту находились 5 военнослужащих, указано в сообщении в соцсети X. Согласно публикации, на место происшествия уже прибыла объединенная спасательная служба. По данным агентства Reuters, один человек погиб. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио Овойс Таджик. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Овойс Таджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овойс Таджик.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем передачу радио о ВОЗе Тучик. Как вы уже были проинформированы, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Была инициирована Республика Таджикистан. Стоит это отметить, что данная инициатива изначально была выдвинута президентом Республики Таджикистан и лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, в ходе общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция, принятая единогласно Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным прецедентом формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, включая развитие механизмов саморегулирования и ответственного управления технологиями искусственного интеллекта на региональном и национальном уровнях. Одним из ключевых предлагаемых механизмов является создание регионального центра искусственного интеллекта в городе Душанбе для координации совместных программ внедрения искусственного интеллекта в Центральной Азии. Реализация этих подходов содействует созданию безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта, обеспечивая баланс между регулированием, инновациями и внутренними механизмами самоконтроля, как прецедент для других регионов мира. Но понятие искусственного интеллекта у всех на слуху. Нейросети из диковинки внезапно стали повседневностью, и мысль о том, что искусственный интеллект заменит всех и вся, уже не кажется фантастикой. Что же такое искусственный интеллект и что относится к технологиям искусственного интеллекта? Скептики во главе с Маском уже бьют тревогу. Суперкомпьютер может уничтожить человечество. Но для этого ему придется пройти долгий путь. Интересуетесь новыми технологиями? Это правильно, ведь за ними будущее. Вы можете стать его частью, получив образование. И вот что мы взяли у интернета. Искусственный интеллект – это технология, которая дает возможность компьютеру имитировать работу человеческого мозга. Например, принимать решения на основе неполных данных или заниматься творчеством, придумывая что-то самостоятельно. Для его разработки ученые и программисты занимаются исследованиями когнитивных процессов в человеческом мозге. В результате получается создать их модель, которая с переменным успехом имитирует наш интеллект. Но, уважаемые слушатели, мы решили все-таки узнать, что такое искусственный интеллект у специалиста. И на наши вопросы любезно согласился ответить Рустам Гулов, специалист по искусственному интеллекту, а проще айтишник. Отметим, что Рустам немножко болен, но он любезно согласился провести с нами этот эфир и немножко рассказать нам об искусственном интеллекте. Рустам, вы на связи?
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И вот даже ООН уже говорит об интеллекте, но, к сожалению, почти, я не знаю, сколько процентов наших слушателей, к сожалению, еще не вполне знают, что такое искусственный интеллект. И мы хотели бы, чтобы вы хотя бы вот на пальцах просто рассказали, что такое искусственный интеллект, что мы от этого имеем, какую пользу и вообще, как его есть.
1: Спасибо большое. Да, вопрос интересный. На самом деле, очень сложно, с одной стороны, ответить на вопрос, что такое искусственный интеллект одним предложением, потому что это целая область науки, которая охватывает разные сферы, да, начиная вот, как вы уже сами отметили, от нейробиологии, о том, как люди изучают ученые, как работает мозг человека, заканчивая кучей других направлений, вроде математики, информатики и так далее. Но, говоря проще, наверное, можно привести такую аналогию, что сейчас, как искусственный интеллект, особенно вот его ярый такой, яркий представитель ChatGPT, о котором, наверное, многие уже слышали, такие языковые модели. Это очень похоже на книгу, которая содержит всю информацию о всех остальных книгах тоже, да, и она готова ответить на ваши вопросы. Это чем-то может быть похоже на поиск, который мы используем в интернете, как гуглим, когда что-то ищем. Но мы тогда получаем в ответ на свой запрос разные ссылки на разные сайты, мол, информация, которую вы ищете, находится вот здесь, вот здесь, вот здесь, сами прочитайте, сами сделайте вывод, да?
0: Это Алиса, да, если проще говорить?
1: Это да, такой набор ссылок на разные источники, в которых есть информация, которую вы ищете. То есть, скорее всего, там есть. чисто совпадение по ключевым словам. А вот искусственный интеллект сам прочитает эти источники и даст вам ответ как человек. Если мы сейчас больше говорим именно о языковых моделях, таких как ChatGPT, например, да? В этом плане искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь, потому что я так наблюдаю, что особенно молодежь уже вовсю используют ее возможности. Уже Гуглом люди меньше пользуются, чем чатом GPT, потому что легче спросить как раз-таки у чата GPT, что, когда и где произошло. И он ответит вам как человек, то есть осмысленными предложениями, а не просто ссылками на разные источники, мол, сам прочитай и сделай вывод.
0: То есть там уже суммируются, да, вот данные из всех источников, и самый достоверный ответ, или как все-таки там есть погрешности?
1: Нет, конечно, тут есть определенные риски, потому что есть так называемое понятие галлюцинация языковых моделей особенно, когда они могут неправильно понять контекст, неправильно понять какую-то информацию, либо не могут найти информацию, но что-то же должны ответить. В итоге они могут что-то придумать. В этом плане нужно быть все-таки осторожным, не доверять на все 100%. И очень будет хорошо, если вы пользуетесь такими ресурсами, как ChatGPT или Perplexity, да, такие ресурсы есть, где вы ищете информацию, они вам отвечают как человек, как ассистент ваш, но при этом дают ссылки, откуда они взяли информацию. И вы можете перепроверить.
0: И все-таки немножко, так скажем, конкретизируем. Вот как мы можем использовать искусственный интеллект, допустим, в экономике или в образовании? Вот как пути?
1: На самом деле все зависит от нашей фантазии и подхода, потому что уже есть в Таджикистане, в том числе, стартапы, которые используют искусственный интеллект для образования. Например, есть такой проект Reskill, ребята его развивают. Это как раз-таки использование искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать образовательные программы целые, да, курсы. Искусственный интеллект может быть интегрирован в школы спокойно. Он может, например, использоваться для создания текстов, лекций, тестов проверочных, для анализа этих тестов последующих. То есть все зависит от нашей фантазии, о том, как мы будем использовать эту технологию.
0: А вот в медицине, вот не только как в мозг, вот как, какую роль играет искусственный интеллект вот в современной медицине? Что вы можете об этом сказать?
1: В медицине он тоже играет большую роль, потому что сейчас его все чаще и чаще начинают использовать для диагностики различных заболеваний. Например, искусственный интеллект используется для диагностики заболеваний на самых ранних стадиях, особенно онкологии. Поэтому это очень интересная как раз-таки технология, очень развивающаяся в разных странах мира. И в нашей стране, кстати, тоже есть стартапы, которые пытаются внедрить подобные технологии в медицину. Многие, конечно, не рекомендуют использовать, к примеру, ChatGPT в качестве такого медицинского советника своего личного. Но у него есть уже определенная информация об этой сфере, и можно с ним посоветоваться хотя бы до похода к врачу, но все равно к врачу обратиться. Однако в самой медицине эта технология тоже потихоньку внедряется, и есть, особенно сейчас на стадии диагностики заболеваний.
0: Вы знаете, возникает вопрос, а потом, нужны ли будут люди? Потому что если искусственный интеллект будет за нас делать все, допустим, озвучивать, вот я как диктор уже я не нужна буду на своей работе. И вот все-таки вот Маск, да, вот бьет тревогу. Суперкомпьютер может уничтожить человечество или все-таки это область фантастики? Потому что если компьютер будет за нас все делать, зачем будем мы нужны?
1: Сейчас мы как раз-таки живем в такое время, где вас, скорее всего, заменит не компьютер, не искусственный интеллект, а другой человек, который использует искусственный интеллект в своей работе. Вашим конкурентом является другой специалист, который усилил свои возможности с помощью искусственного интеллекта. Причем это не мои слова, а слова одного из профессоров Гарвардской школы бизнеса. И я 100% согласен с ним. Что касается будущего и уничтожения суперкомпьютером человечества, это скорее из области конспирологических теорий, которые пока что не имеют никаких особенных оснований. Что касается Маска, то он, конечно, заявляет, но при этом он, его же компания разрабатывает искусственный интеллект Грок, который, получается, тоже хочет захватить часть рынка. То есть эти, тут нужно все-таки смотреть корень, в чем их интерес. Мне кажется, его интерес больше в том, чтобы немножко ослабить конкурентов, чтобы развить свой искусственный интеллект и вывести его на рынок.
0: И все-таки я так поняла, такой общий вывод сделаем. Искусственный интеллект – это замечательно, это за ним наше будущее, да. Мы все-таки движемся вперед, но во главе всего будет все-таки стоять человек. Какую информацию он туда заложит и какую информацию он захочет получить, мне кажется, будет давать вот этот искусственный интеллект, да. И я буду надеяться, что все-таки здравый смысл, он будет верховенствовать, и мы будем использовать это только в благих намерениях.
1: Ну, в целом, да, пока что это технология, которая зависит от нас и от того, как мы ей будем пользоваться. Там все равно искусственный интеллект до сих пор не обрел самосознание, чтобы мы могли сказать, что он стал субъектом, да, который самостоятельно принимает определенные решения и может выйти из-под контроля. Пока что он подконтролен человеку.
0: И все-таки насколько было вот актуально вот предложение такой инициативы вот именно Республика Таджикистан в наше время? Вот насколько это вот было нужно конкретно в данный момент?
1: Это очень актуально, на самом деле, потому что, в частности, эта резолюция покрывает вопросы регуляции развития технологий искусственного интеллекта, и там делается акцент на саморегуляции. То есть технология развивающаяся, она относительно новая, да, и если сейчас перерегулировать эту сферу, мы просто будем отставать от всего мира. То есть что означает перерегулировать? То есть когда государство начинает запрещать там сферы, например, в которые нельзя внедрять, и вопросы, которые и якобы не должен рассматривать, ну и так далее. То есть вносить определенные барьеры. В этом плане технология будет тормозить с развитием. А вот если поднять вопрос о саморегуляции, чтобы разработчики этих технологий сами уже внутри самой технологии ввели определенные этические нормы, барьеры, да, то тогда она будет более гибкой в развитии. И тогда наша страна не будет отставать от всего мира, а наоборот, может даже где-то быть пионером и чемпионом.
0: Спасибо, Рустам, что вы нас немножко ввели в область вот познаний искусственного интеллекта. Желаем вам выздороветь. И я надеюсь, что это будет не последнее наше интервью с вами, и вы будете отвечать на наши вопросы, чтобы наши уважаемые слушатели более были, хорошо ориентировались в этой области, которая, к сожалению, пока мы еще немножко, вот еще она нам немножко чуждая. Спасибо.
1: Спасибо большое, буду рад.
0: Уважаемые слушатели, у нас есть еще одно мнение. Заведующий отделом Европы Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Таджикистана Санавбар Буну. Она расскажет нам о значении принятия данной резолюции. Пожалуйста, Алишер.
2: В последнее время наша страна, Республика Таджикистан, мы гордимся тем, что является инициатором многих новых идей высокой трибуной во главе нашего президента, лидера нации, основателя мира и согласия, уважаемый Мумали Рахмона. Не зря бывший генеральный секретарь Организации Объединенной Нации Кофи Аннан назвал нашу страну чемпионом инициатив. Генеральная Ассамблея Организации Объединенной Нации единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Так как вам известно, что страна наша переживает, нас идет четвертая стратегия нашей страны, поэтому роль искусственного интеллекта для нас – это опять-таки новые возможности для устойчивого развития не только для Таджикистана, но и для Центральной Азии. Об этом писали, конечно, в пресс-центре МИД Таджикистана. Эта резолюция была единогласной Генеральной Ассамблеи ООН, стала важным шагом для формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, а также включая развитие механизма саморегулирования, ответственного управления, технологии, искусственного интеллекта на региональном и национальном уровнях.
0: Уважаемые слушатели, осталось сделать несколько выводов. Итак, искусственный интеллект уже сейчас работает с информацией лучше большинства людей. Если результат интеллекта понимать не как генерацию текста, а как генерацию мысли, то мыслями он обгоняет большинство. Искусственный интеллект ускоряет распространение знаний. Средний уровень знаний по всем вопросам становится еще доступнее каждому. Искусственный интеллект меняет подход к работе с информацией. Быстрая генерация и сокращение текстов помогают быстро переходить от сути к деталям и обратно. Искусственный интеллект, он не думает, хотя есть попытки прикрутить к нему. И искусственный интеллект не заменит человека, но человек с искусственным интеллектом заменит несколько человек без него. Вот такие выводы. Мы перечислили далеко не все функции искусственного интеллекта, но в ближайшем будущем мы думаем, что их будет гораздо больше. Уважаемые слушатели, мы попытались немного ввести вас в область искусственного интеллекта. Думаем, что в следующих передачах вы получите больше информации об этой области.
3: Последние новости, топовые песни и музыка, беседы на актуальные темы.
4: 104.8 FM, радио «Овозитоджик» в Кубодионском районе.

опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Поговорим о пользе здоровой пищи. Из чего состоит рацион здорового человека? Мясо, овощи, фрукты. Сегодня СМИ и в интернете такое количество разной информации, что отличить полезное от вредного становится слишком сложно. И не от того, что ничего не знаешь об этом, а от того, что таких знаний уж слишком много, и в них попросту легко запутаться. Мы решили разобраться и систематизировать информацию о пользе различных продуктов питания. Наша главная задача остается выявить лучших из лучших, самых полезных и богатых витаминами. Первым делом мы решили спросить у знающего человека, какие продукты и чья полезность, вопреки рекламе, весьма сомнительна. Ведь, чтобы хорошо разобраться в вопросе, нужно сначала разрушить распространенные стереотипы.
1: Здравствуйте, я Назира Буну, врач-диетолог, терапевт, работаю на кафедре внутренних болезней, там ассистирую и преподаю студентам 4-го курса по внутренним болезням.
2: Вот сейчас такая насущная проблема не только у нас в республике, по всему миру, все-таки проблема лишнего веса. Вот вы как диетолог, что бы посоветовали, вот как пользоваться хорошей, нормальной пищей?

0: хочу вот начинать с того, что проблема похудения, проблема лишнего веса, проблема здорового образа жизни, она актуальна на данный момент во всем мире. Я как диетолог, я как терапевт могу сказать, что здоровое питание начинается с семьи. Угу. То, что чем питаются дома члены семьи, родственники. Поэтому мы должны внедрить, я думаю, в школьные программы прям предмет здорового образа жизни, я думаю. Об этом я думаю. Потом второе, единственное, что я могу посоветовать, это налаживание режима сна, соблюдение гигиены сна. Так как сон, он является одним из основных факторов. Например, после хорошего здорового сна человек может не переедать. Гормоны, которые вырабатываются ночью, это лептин и грелин, они отвечают за чувство сытости и голода. И они вырабатываются именно ночью. Это все мы должны учитывать и опять же преподнести так, что здоровый сон – залог, да, хорошего самочувствия. Здоровый сон – это не только залог успешного завтрашнего дня, а красивого тела, хорошего настроения и бодрствования.
1: Не до двух, до трех сидеть в компьютере, да, как сейчас молодые люди наши практикуют. А что еще?
0: Я могу порекомендовать, знаете, чтобы похудеть или набрать вес, чтобы жить здоровым образом жизни, нужно изменить пищевые привычки. У нас у всех есть привычки переедать, заедать за компанией. Даже когда ты не хочешь кушать, тебе стыдно говорить, что, извините, я не голодна, ты заставляешь себя, например, кушать за компанией. Или же, например, мы переедаем за счет чего? За то, что у нас очень жирная, калорийная и вкусная еда, плов. Да. То, что мы кушаем из общей тарелки. Вот эти пищевые привычки мы должны изменить. Мы должны понимать, что изменение пищевых привычек приведет нас к здоровому образу жизни.
1: Бытует такое мнение, что диета – это слишком дорого, что это не соответствует нашему карману, вот как потребительская корзина. Вот может соответствовать вот нормальной, скажем, диете?
0: ПП.
1: Да, правильно питание, да, чтобы не какие-нибудь изыски, а вот то, что у нас есть дома. Вот можно?
0: На данный момент этой утверждения нету. Сейчас уже более исследования показывают, что более современный метод – это дефицит калорий, то есть в течение дня ты можешь употреблять все, что хочешь, но в ограниченном количестве. Ты должен соблюдать свой суточный калораж, свой суточный дефицит, который тебя приведет к результату. Сейчас такого мнения нету, что ПП дорого. Опять-таки, вот напомню, что кушай все, но в малом количестве.
1: А все-таки какие продукты вы бы порекомендовали?
0: Сперва я хочу рекомендовать горячую воду. Горячая вода, она как желчегонный. Она помогает нам пробуждать организм с утра. Горячая вода разгоняет желчь, а желчь сам является природным слабителем. Те, у кого есть проблемы с кишечниками, те, кто страдают запором, те, у кого акне, те, кто страдают лишним весом, они могут употреблять, внедрить привычку выпивать каждый день по несколько стаканов горячей воды. Это вот единственное первое, что я могу посоветовать. А продукт, который бы я порекомендовала, это натуральные продукты, это не консервы, а именно просто соблюдать баланс между белков, жиров и углеводов. Это кушайте больше яйца, овощей и обязательно не забудьте углеводы. Углеводы – это источник энергии. К углеводам относятся, например, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Не обязательно, чтобы каждый день у нас были быстрые, простые углеводы. Мы можем готовить сами дома обычные печеньки, пироженки с цельнозерновой мукой, которая имеет не быстрых углеводов, не простых углеводов, а именно сложных углеводов, которые быстро не усваиваются. Я рекомендую употреблять больше овощей, так как овощи, они набухают в желудке, они нам дают чувство сытости, они улучшают работу моторики кишечника, опять-таки они клетчатка, они дают нам дисфункцию кишечника, то есть нарушение кишечника. То есть если у нас нет непереносимости, спокойно мы можем добавлять в наш рацион каждый свой прием пищи употреблять достаточное количество овощей. К ним относятся вот обычные огурцы, помидоры. Если нету возможности вот зимой покупать огурцы и помидоры, можно заменить цветной капустой, обычной капустой, свеклой, вот редиской. Спокойно можно заменить.
1: И все-таки вы как терапевт можете сказать вот минусы вот полных людей? Вот на что они лишние килограммы влияют?
0: Так как я сейчас преподаю на кафедре внутренних болезней в университете, в ТГМУ, в медицинском государственном университете, и все заболевания, которые у нас есть, особенно сердечно-сосудистые, атеросклероз, это вот атеросклеротические бляшки, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт, это все начинается с ожирения, то есть сахарный диабет. Это все заболевания, которые способствуют после ожирения, после лишнего веса. То есть лишний вес, это может привести к данным заболеваниям.
1: И что вы вот посоветуете нашим слушателям?
0: Больше двигайтесь, не пропускайте основные приемы пищи и не перекусывайте часто. Кушайте осознанно, принимайте приемы пищи осознанно.
1: Именно потребляя, надо думать о пище.
0: О пище,
1: а
0: да.
1: А не о чем другом. Да.
0: Да, это не сладости, не тортик, не печеньки, не кофе с конфетами. Это нормальная здоровая еда, сбалансированная еда. К ним относятся все наши национальные блюда. Угро, мостово, обычный шурбо, обычные голубцы. Это все, что мы кушаем дома, все, что мы обычный соус, все, что мы готовим дома. То есть мы должны соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, акцентировать на основные приемы пищи, на полноценные приемы пищи.
1: Спасибо, было интересно. Далее, уважаемые слушатели, мы предлагаем топ полезных продуктов. Итак, грибы. Грибы полны питательных веществ, являются отличным заменителем мяса в вегетарианских блюдах из-за сложного пикантного вкуса и твердой текстуры. Кроме того, грибы – единственный растительный источник витамина D и один из немногих видов широко доступных продуктов, содержащих значительное количество селена. Последний предотвращает повреждение клеток и сохраняет остроту зрения. Также многие разновидности обладают иммуностимулирующими и противораковыми свойствами. Рыба. Она содержит компоненты, которые улучшают физическое и психическое здоровье и даже сводят к минимуму вероятность таких заболеваний, как болезни сердца, рак, диабет, псориаз и другие хронические воспалительные заболевания. Рыба и рыбные продукты – это источник важных компонентов, таких как белки, липиды, минералы и антиоксиданты, которые имеют значительную пищевую ценность. Ягоды. Ягоды, они не только прекрасны на вкус, но и богаты питательными веществами. Например, клубника – это сладкие плоды в форме сердца. Они обогащены витамином С, фолиевой кислотой, клетчаткой и антиоксидантами. Они снижают кровяное давление, контролируют уровень сахара в крови и борются с последствиями старения для вашего мозга. И малина – она богата полезными свойствами, которые могут помочь бороться с различными видами рака, а также другими болезнями, которые повреждают мозговую ткань. Чего у нас много, уважаемые слушатели, так это зелень. Зелень – это неисчерпаемый источник витаминов, в котором нуждается организм человека, регулярное употребление которого позитивным образом оказывается на общем состоянии. Обладающий полезными, необходимыми организму витаминами и клетчаткой, зелень улучшает работу пищеварительной системы, благотворно оказывается на нервной и сердечно-сосудистой системе, укрепляет иммунитет и увеличивает сопротивляемость организма к негативным факторам. Это также хороший источник витамина К, который необходим для нормального свертывания крови и развития крепких здоровых костей и клеток. Также, уважаемые слушатели, сейчас как раз сезон орехов. Орехи – это насыщенная полезными веществами пища, которая содержит много витаминов и минералов, необходимых организму. Употребление орехов помогает поддерживать здоровье слизистой оболочки артерий, уравновешивает холестерин, а также предотвращает вероятность образования тромбов. Жиры в орехах почти полностью не насыщены, поэтому они хорошо насыщают организм после еды, помогая есть меньше. И яблоки. Многочисленные исследования показывают, что яблоки полезны для вашего здоровья во многих отношениях. Было доказано, что их высокое содержание клетчатки помогает улучшить уровень холестерина. Яблоки зеленого цвета диетологи считают самыми полезными. Большое содержание кислоты в составе таких яблок способствует хорошему пищеварению. Они также наименее аллергенны, в отличие от других сортов.
2: И еще в топ полезных продуктов вошли болгарский перец. Это продукт с высоким содержанием витамина С. Этот овощ может помочь разгладить кожу и осветлить любые темные пятна, вызванные чрезмерным увеличением пигментации. Яйца. Яичные желтки содержат лютеин и зеаксантин – два антиоксиданта, которые помогают сохранить здоровье глаз. Лютеин и зеаксантин связаны со снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна – основной причиной слепоты. Лютеин также защищает кожу от излучения. Нейтральный йогурт. Он содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника. Всего одна упаковка йогурта обеспечивает половину рекомендуемой дневной нормы кальция и содержит фосфор, калий, цинк, витамин В12 и белок. Еще в эту десятку вошел зеленый чай. Потребление чая связано со снижением риска инсульта, сердечных заболеваний и ранней смерти. При этом зеленый чай часто лидирует по содержанию антиоксидантов и немедленной пользы для здоровья. Включение чашки зеленого чая в утренний распорядок дня – это быстрый и простой способ поддержать ваше общее состояние здоровья как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Уважаемые слушатели, мы вам рассказали немного о пользе здоровой пищи. Соблюдайте эти рекомендации и берегите себя и своих близких.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио «Источник» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фридун Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Алишер Шералиев. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Источник».
0: Делегация Таджикистана приняла участие в форуме по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В Душанбе обсудили крупные совместные проекты Таджикистана и Чунцина. Посол Таджикистана встретился с представителями Государственного департамента США. Перейдем к основным новостям. 24 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы глава нашего государства с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента Республики Узбекистан с днем рождения. В этом контексте были подчеркнуты уверенные шаги братского Узбекистана по пути развития и прогресса, а также последовательное укрепление его международного авторитета. С 21 по 23 июля в городе Сиане Китайской Народной Республики прошел форум по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В его работе приняло участие руководство службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщили в службе связи Таджикистана, форум прошел под названием «Возможности и опыт электронной торговли в эпоху искусственного интеллекта», на котором были представлены достижения Таджикистана в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и сферы связи. Заместитель начальника службы связи Таджикистана Шохназар Холназарзуда заявил, что Таджикистан является первой страной Центральной Азии, принявшей национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Также представитель Таджикистана высказал мнение о развитии сетей 5G в стране, повышении скорости интернета, открытии новых южных транзитных маршрутов и реализации региональных проектов КАСА. Делегация Таджикистана также пригласила международных партнеров инвестировать в цифровой коридор КАСА, сотрудничество в области искусственного интеллекта и развитие электронной коммерции. Было отмечено, что Таджикистан предлагает реальные возможности для цифрового сотрудничества, правовую базу и молодой развивающийся рынок. Бизнес-форум предпринимателей Республики Таджикистан и города Чунцина Китайской Народной Республики состоялся 22 июля в Душанбе. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Представители деловых кругов, профильных ведомств и инвесторов рассмотрели перспективы реализации совместных проектов промышленности, торговли, логистики, сельском хозяйстве, энергетики и других стратегически важных секторах экономики. Особое внимание участники уделили инвестиционному потенциалу Таджикистана, отметив благоприятные условия для развития производственной кооперации и привлечения китайского капитала. Представители таджикской и китайской сторон обсудили механизмы расширения взаимной торговли, создания новых предприятий и развития долгосрочных партнерских отношений между бизнес-сообществами. По итогам форума стороны подтвердили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество и приступить к реализации совместных инвестиционных инициатив. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать увеличению товарооборота, внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завки Завкизода 22 июля встретился с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Полом Капуром и заместителем помощника государственного секретаря США по международным организациям Рональдом Крискуло. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки. Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах промышленности и цифровых технологий обсудили заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Азиз Назар и делегация города Чунцина Китайской Народной Республики. По данным министерства обсуждено создание индустриальных парков, поэтапная локализация производства электромобилей и мототехники, а также подготовка высококвалифицированных кадров. Особое внимание уделено реализации результатов государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в город Чунцин в мае текущего года. В этой связи стороны подчеркнули важность эффективного использования имеющегося потенциала для практической реализации достигнутых договоренностей. По итогам встречи китайской стороне был передан пакет проектной документации, направленный на запуск совместных инвестиционных и образовательных инициатив. Перспективы создания промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области Республики Таджикистан были обсуждены в ходе встречи министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с президентом китайской компании Tibet Everest Хуаном Цяньчжуном, который является основателем совместного предприятия горно-промышленная компания Таджикистана и Китая в Шанхае. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, стороны также обсудили создание специального технологического парка с внедрением современного металлургического производства. Особое внимание было уделено организации глубокой переработки сырья, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению промышленного сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. Горячая пора. Мощные пожары охватили Францию. К тушению огня привлечены тысячи спасателей и авиация. Франция оказалась в эпицентре масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули сразу в нескольких регионах страны на фоне аномальной жары и засушливой погоды. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса, угрожает населенным пунктам и вынуждает власть эвакуировать жителей и туристов. В борьбе со стихией привлечены пожарные, авиация и специальная техника. Вертолет армии Чехии с 5 военнослужащими на борту разбился на востоке страны. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба армии. Вертолет «Веном» потерпел крушение на 22-й вертолетной авиабазе в Намеште над Услову. На борту находились 5 военнослужащих, указано в сообщении в соцсети X. Согласно публикации, на место происшествия уже прибыла объединенная спасательная служба. По данным агентства Reuters, один человек погиб. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио Voice Tajik. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: Voice Tajik – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Voice Tajik.

поговорим о таджикском языке. Сегодня литературный стиль «Рудаки» и сотни других представителей нашей литературы понятны современному читателю. Таджикский язык сыграл огромную роль на протяжении всего существования нашей нации. Национальные и исторические ценности народа сохранены благодаря языку. Следовательно, нам необходимо уважать государственный язык, который является важной, неотделимой и составной частью национальной культуры, и передавать потомкам, следуя примеру наших предков, отметил глава государства Таджикистана.

0: таджикский язык – национальный и государственный язык Республики Таджикистан. За пределами Республики Таджикистан он распространен на территории Узбекистана, отчасти Казахстана и Киргизии. На таджикских диалектах говорят таджикское население Исламского государства Афганистан и некоторые таджикоязычные этнические группы Китайской Народной Республики. Таджикский язык относится к языкам персидской подгруппы юго-западной иранской группы индоевропейской языковой семьи. Этот язык сформировался на базе языка фарси и некоторых восточно-иранских языков, распространенных в IX-X веке на территориях Мавараннахра и Хорасана. В ранних средневековых памятниках, особенно IX-XI веков, этот язык именуется фарси-дари. Фарси или дари. Этот язык является общей исторической основой трех современных литературных языков – таджикского в Таджикистане, персидского в Иране, дари в Афганистане.
1: Язык, если взять образно и выразиться, язык для человека – это то же самое, что для архитектора – строительный материал. Какие бы блестящие задумки ни были у архитектора, он не сможет их воплотить в жизнь без строительного материала. Какие бы великие мысли ни были у человека, он не сможет их выразить при отсутствии языка. Вот отсутствие языка – это величайшее несчастье для человека. Это не просто выражение собственных мыслей, но просто самая великая радость человека – это процесс общения все-таки, как ни крутите. И вот в процессе общения главную роль играет все-таки язык. Язык сближает людей, и недаром все-таки изучение иностранных языков, оно очень важно, и сегодня все больше и больше актуально во всех странах практически, ибо вот язык, опять-таки, дает основу понимания нации, народа, и изучать, работать с этой нацией, с этим народом гораздо проще и понятнее, владея языком коренной национальности. И вообще о таких вещах очень трудно говорить, потому что это настолько значимо, что все, что не скажешь, будет звучать очень банально и очень понятно.
2: Вот. В вашей жизни язык какую роль сыграл и какой язык?
1: Во-первых, я филолог. И защищался я на тему как раз-таки проблемы художественного перевода с русского на таджикский язык. И поэтому в моей жизни очень большую роль сыграли оба языка. И таджикский мой родной, и русский, которым я учился уже в институте. И я и работал синхронным переводчиком с таджикского на русский, с русского на таджикский. И поэтому, слава богу, я владею обоими языками где-то приблизительно одинаково. Русским даже может быть чуть лучше, потому что долго работал в Москве, и, в общем, постоянное общение было на русском языке.
2: Какого-то вы классика изучал, Чехова?
1: Вот, да, это был Чехов, это проблема перевода произведений Чехова, вот это очень великий писатель, это величайший русский писатель, я считаю. Вот. И, кстати, могу рассказать пожалуй, анекдот из моей практики, когда я изучал переводы. Да? Вот когда была часто переводом занимаются люди, которые, в общем, думают, что знают, что такое перевод. Думают, что знают язык, но язык надо чувствовать все-таки, не просто знать слова, а чувствовать, да? И вот один из наших переводчиков, но я не буду говорить, кто он, медицинскую брошюрку перевел. О здоровом образе жизни, и там было предложение. Вот это я на всю жизнь запомнил, как не надо переводить. Бег трусой благотворно влияет на нервную систему. Вот этот текст на русском языке, все понятно. Да? На таджикском это звучит так. Давидам бо труси бакас халвати махсусми бахшат. То есть бег в трусах. Угу. Вот это очень смешно. Так что масса таких казусов есть, к сожалению. Вот. Но тем не менее, опять-таки, хочу сказать о значении русского языка, что основной массив иностранной литературы, литературы международного класса, да, это Драйзера до Бальзака и так далее и тому подобное, вот это все появилось на таджикском языке благодаря русскому языку. То есть переводили не с языка писателя, а переводили уже перевод, собственно, на русский. И вот здесь большой плюс, что вот если сопоставить, предположим, иранские переводы, которые сделаны из французского языка, и таджикские переводы, которые сделаны с русского языка, то таджикский перевод гораздо выше по качеству, так как русская школа переводчиков, она, ну, сильнейшая в мире, потому что очень тонко они переводят. Вот, вот в общем.
2: Еще вот один вопрос. Говорят, родной язык тот, на котором ты думаешь. Вы на каком языке думаете?
1: Вот тут вот не знаю, то ли я феноменальный какой-то, то ли я ненормальный. Я когда говорю по-таджитски, я думаю по-таджитски, когда говорю на русском, я думаю по-русски.
2: И сны вам снят.
1: Если, кажется, мне не мы снят, во сне со мной не разговаривают, что-то снят.
2: Что бы вы пожелали вот именно нашему таджикскому языку, вот в дальнейшем?
1: Нашему таджикскому языку я пожелал бы появиться. Конечно, дело в том, что пока не будет языка столиц, у нас жесткое разделение, вот извините, многие со мной не согласны. У нас есть жесткое разделение. Вот литературный язык и вот диалекты. На литературном языке, на таком чисто литературном языке говорят буквально единицы, и согласитесь, дома практически никто не говорит.
2: Да.
1: Есть диалекты, к сожалению, они заполонили и эфиры радио, и эфиры телевидения, либо вот диалекты какие-то, либо какой-то искусственный язык, содранный там из иранского, там, предположим, если в иранском заимствовании идут с французского, так как Иран был ближе с Францией, в таджикском заимствовании слова, они с русского все-таки. Ну, мы меняем русские слова на французские, вот это тоже глупость. Если мы поменяем команду на «тим», это не значит, что «тим» станет таджикским словом. Это английское слово все равно, да? Если «ноль» мы заменим на «цифр», это не значит, что «цифр», «цифр», «цифра» латинская, это станет таджикским, да? Если мы слово «банк» сделаем «бонг», это не значит, что это будет таджикским. Вот, вот эти искусственные дела, они губят просто. И просто тут уже время нужно. То есть главная проблема таджикского языка – это разговорный. Разговорный, всем понятный язык. И на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. Пока вот этого не будет, в общем, трудно что-то подносить.

персидском языке относится к IX веку до нашей эры. Однако непосредственные письменные памятники данного периода относятся к VI-V векам до нашей эры. Древнеперсидский язык, который являлся родным языком ахеменидских царей-выходцев из провинции Фарс, Персиды, период существования Ахеменидской империи, это 6-4 века до нашей эры, использовался в качестве литературного и официального языка. На основе клинообразной графики для древнеперсидского языка составляется специальное письмо «Клинопись». Клинописьменные памятники высечены от имени ахеменидских царей на огромных скалах, стенах и колоннах зданий, кувшинах, гемах. Таким образом, часть из этих письменных памятников сохранились до наших дней почти в первозданном виде, без позднейших редакций, поэтому они представляют огромную историческую ценность. Спустя несколько веков после нашествия Александра Македонского и распада Ахеменидской державы на территории исторического Ирана образуется Сасанидское государство, сыгравшее огромную роль в развитии языка, литературы и культуры среднеперсидского периода. Среднеперсидский язык в период правления Сасанидской династии становится языком государственного управления, литературы и религии. Наряду с уже мертвым авестийским языком, среднеперсидский язык использовался в качестве второго письменного языка зороастрийской религии. Письменные памятники среднеперсидского языка сохранились до наших дней на графике Пехлеви, созданной на основе арамейского письма. После нашествия арабов и распространения ислама значительная часть среднеперсидских письменных памятников были уничтожены. Спустя более 200 лет после нашествия арабов принимались попытки восстановления языка фарси. Однако эти попытки на западе исторического Ирана не увенчались успехом. Первые попытки восстановления литературного языка фарси предприняты во второй половине IX века на территории Хорасана и Мавруннахра, период правления Сафаридской династии. Однако пиком развития литературного языка фарси и дар считается X век, период правления персидских царей, когда сложились основные нормы средневекового литературного языка. Старейшие, дошедшие до нас памятники фарси, написанные на арабской графике, относятся ко второй половине IX века. Арабский историк Табари при описании событий 725 года, когда арабы претерпели неудачу в сражениях с населением Хуталона, ныне Хатлон, приводит отрывок из песни на фарси, написанной арабской графикой.

или фарси сложился под влиянием восточных диалектов Маурунахра, в том числе сагдийских наречий, употреблявшихся на окраинах и в самом городе Бухаре, столице саманидского государства. Поэтому в нем отражались некоторые особенности восточно-иранских языков и диалектов. Для литературного языка фарси на основе арабской графики с добавлением 4 знаков, отсутствующих в арабском алфавите, в 9-10 веках создавалась персидская модификация. Народы, населявшие Маврун-Нахр, в этот период обрели свои политические права и язык фарси-дари. Он начал применяться в официальных кругах, став письменным литературным языком, и в этом процессе особую роль сыграл диалект города Бухары, столицы саманидской державы. После включения территории проживания персоязычных народов в состав арабского халифата, язык фарси развивался под влиянием арабского языка, и это влияние не прекращалось и в поздние века. Этим объясняется происхождение арабских заимствованных слов в лексике фарси и позднее в таджикском языке. Во второй половине XIX века происходит процесс сближения литературного языка с таджикской диалектной речью. Однако эти изменения не имели существенного значения для изменения сложившихся норм литературного языка. В XX веке язык персоязычного населения Средней Азии таджиков приобретает новое название – таджикский язык. Термин «таджикский язык» связан с политическими событиями, происходившими в первом десятилетии XX века в Центральноазиатском регионе. Особенно расцвет науки, культуры и образования таджикского народа приходится именно на период правления династии Саманидов. Именно в эту эпоху на небосклоне таджикской поэзии появилась звезда Абу-Абдулло Рудаки, основоположника таджикской классической литературы. Именно он оказался первым поэтом, который активно использовал истинный таджикский язык – фарси, дари – для своих произведений. Он возвел говор простого народа в ранг поэтического языка. В итоге также и саманиды решили принять именно таджикский язык в качестве государственного языка, отказавшись от арабского, который использовался во всем государственном делопроизводстве. Статус таджикского языка во времена правления саманидов был настолько велик, что даже разрешалось читать обязательную молитву «намаз» на родном таджикском языке тем, кто не знал арабского.

1924 году в результате национального территориального размежевания народов СССР образуется Таджикская АССР, а в 1929 году Таджикская ССР, и таджикский язык получает статус национального языка. В процессе бурных споров вокруг дальнейшего развития таджикского языка последовательно разрабатываются основные принципы развития литературного языка. Таджикский литературный язык развивается на основе живой таджикской речи с одной стороны и языка классической персидско-таджикской литературы с другой. На смену арабской графике 1939 года принят новый алфавит на основе латинской графики, и в 1939 году он заменен алфавитом, созданным на основе кириллицы. В современном таджикском алфавите на основе кириллицы с учетом специфики фонетического строя таджикского литературного языка существует 35 знаков. С приобретением национального суверенитета Республики Таджикистан таджикский язык спустя 10 веков после распада государства саманидов вновь приобретает государственный статус. Согласно закону о языке, таджикский язык объявлен государственным на территории Республики Таджикистан.

таджикский язык по своей грамматической структуре относится к языкам аналитического типа. Именные части речи не имеют категории падежа и грамматического рода. Связь между словами в словосочетаниях в основном выражается с помощью предлогов, после логов, из афета и словопорядка, а согласование осуществляется лишь между существительными, подлежащими и глаголами сказуемыми. Таджикский язык является родным и в ряде случаев единственным языком для многих нетаджикских народов, в том числе для среднеазиатских цыган – джуги, среднеазиатских или бухарских евреев, среднеазиатских арабов и некоторых других этнических групп Средней Азии. Письменность у таджиков существует с давних пор. С 9 века до 30-х годов 20-го столетия она основывалась на арабской графике. В 1930 году был принят латинизированный алфавит. Кириллический таджикский алфавит, впервые введен в 1939 году, усовершенствовался в 1998. Современный таджикский алфавит основан на русском алфавите, за исключением тех букв для звуков, не присущих таджикской фонологии, с добавлением нескольких букв для звуков, отсутствующих в русском языке. Грамматика таджикского языка весьма сходна с персидской грамматикой, однако под влиянием узбекского языка развила некоторые черты, отличающиеся ее от последней. В таджикском языке имеются многочисленные заимствования из арабского, более поздними по времени являются узбекские заимствования. В советский период в таджикский язык вошло много русизмов. Основоположником современного таджикского литературного языка является Садриддин Айни, который создал свои произведения на базе существовавшего литературного языка с использованием средств живой речи.

0: таджикский язык является государственным языком Республики Таджикистан, который провозгласил его таковым после приобретения независимости. Однако даже еще в советские годы руководство Таджикской ССР начало уделять особое внимание сохранению языка как естественной ценности народа. Следствием стало принятие в 1989 году закона Таджикской ССР о таджикском языке. Кроме того, особым признанием статуса таджикского языка как государственного языка является празднование 5 октября как Дня государственного языка.
1: Основоположником таджикской классической литературы Аба Абдулурудаки, который является основоположником современного этапа таджикского литературного языка. По отношению к таджикскому языку сейчас уделяется особое внимание, проводится изучение таджикского языка, языка прессы, языка, значит, перевода на таджикский язык, перевода фильмов и других

Сегодня таджикский язык используется в качестве государственного. Весь документооборот и делопроизводство ведутся на таджикском языке. И наилучшим способом сохранения истинного таджикского языка является поддержка народного творчества, способствованию культурному развитию, распространению литературных и научных произведений на таджикском языке. Именно через культуру можно внести весомый вклад в становление, сохранение и развитие таджикского языка, который и без того имеет весьма богатый лексикон и сможет постоять за себя. Нужно лишь поддержать его в этом направлении и помогать людям в его освоении и изучении.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фальду Мукими с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Государственный долг Таджикистана достиг почти 3,5 миллиарда долларов. В Узбекистане принят закон о защите от киберпреступников. В Чолпан-Ате стартовало заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Казахстан попал под новые торговые пошлины США. Туркменистан и Университет Турецкой авиационной ассоциации наметили пути сотрудничества. А теперь к основным новостям. По состоянию на 1 июля 2026 года государственный долг Таджикистана составил 3,4 миллиарда долларов США, что соответствует 16% валового внутреннего продукта страны. Об этом сообщил министр финансов Республики Таджикистан Фазиддин Кахорзода на пресс-конференции. Господин министр отметил, что крупнейшим кредитором остается экспортно-импортный банк Китая. Задолженность перед ним уменьшилась с 740 миллионов долларов до 690 миллионов. По данным Министерства финансов, ситуация с управлением государственным долгом остается стабильной и находится под постоянным контролем. Как отметил министр, Таджикистан своевременно выполняет все долговые обязательства, а при погашении внешнего государственного долга никаких затруднений не возникает. По итогам первого полугодия ведомство также заявило о намерении продолжить работу по укреплению финансовой стабильности, повышению эффективности управления государственными средствами и расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами. Депутаты Нижней палаты парламента Узбекистана приняли во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на борьбу с мошенниками в цифровой среде. Документ уже отправлен на рассмотрение в Сенат. Главным ответственным органом в этой сфере станет Министерство внутренних дел. На правоохранители возложат координацию работы других ведомств, выявление правонарушений в интернете и регулярную профилактическую работу. Отдельный блок документа посвящен помощи гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Пострадавшим обеспечат правовую, медицинскую и психологическую поддержку, а также помогут восстановить нарушенные права и повысить цифровую грамотность. Кроме того, новые механизмы позволят на ранних стадиях выявлять финансовые пирамиды и пресекать их деятельность. Документы работали перед вторым чтением, убрав юридические неопределенности. После одобрения Сенатом и подписи президента закон официально вступит в силу. В Чолпан-Ате под председательством Кыргызской Республики открылось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит юбилейный год, 25-летие со дня основания ШОС. Главной темой переговоров стала подготовка к предстоящему саммиту глав государств ШОС в Бишкеке, а также вопросы укрепления региональной безопасности, торгово-экономического и культурного взаимодействия. Поясним, Чолпан-Ата официально носит статус туристической и культурной столицы ШОС на 2025-2026 годы. Также на полях Совета министров запланирована серия двусторонних встреч дипломатов. По итогам заседания министры согласуют пакет документов и проект итоговой декларации, которые будут внесены на утверждение лидерами стран-участниц на осеннем саммите. Казахстан вошел в список из 60 экономик, по отношению которых США вводят новые торговые пошлины, сообщает закон КИЗЭТ. 23 июля президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых мер по итогам расследования в отношении 60 экономик, включая Казахстан. Вашингтон считает, что эти страны недостаточно эффективно запрещают импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. По итогам расследования США решили ввести дополнительные импортные пошлины. Для части стран предусмотрена ставка 10%, если у них уже действует законодательный запрет, но его применение признано недостаточно эффективным. Для остальных экономик, в том числе Казахстана, предлагается установить пошлину 12,5% на импортируемые в США товары. В

кибербезопасности. Также обсуждались организации академических обменов между студентами и профессорско-преподавательским составом и разработка совместных образовательных программ. В завершении встречи была выражена обоюдная готовность расширять прямые связи между соответствующими образовательными учреждениями двух стран и реализовывать взаимовыгодные проекты. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Oasis Tajik 105.5 FM. 105.5 FM.

Это радио Овоз. На очередном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон затронул важную тему экологической экономики. Он сказал: «На наш взгляд, на нынешнем этапе одним из путей достижения цели Парижского соглашения является развертывание зеленой экономики и эффективное использование возобновляемых источников энергии. В этом контексте мы подчеркиваем нашу приверженность глобальным принципам – устойчивая энергия для всех и международное десятилетие устойчивой энергии на период до 2024 года».

года. Цель экологической экономики – обеспечить сбалансированное развитие человеческого общества, то есть такое развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу удовлетворение потребностей всех последующих поколений. Это говорит о том, что пришло время, когда человек должен заботиться не только о себе, но и о земле, и об окружающей среде в целом. Отрасли, создающие увеличивающий природный капитал земли или уменьшающие экологические угрозы и риски, называются зеленой экономикой, которая на протяжении последних 20 лет находится в центре внимания правительства нашей страны. Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования, отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.

По мнению таджикских экспертов, инвестирование всего на 10% ВВП 10 ключевых секторов Таджикистана может безболезненно инициировать переход к низкоуглеродной ресурсоэффективной экономике. То есть переход к зеленой экономике может быть обеспечен ежегодным вложением в 2017-2050 годах 2-3% ВВП. Это примерно 0,1 миллиарда долларов при нынешнем ВВП. Такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация, переработка отходов и управление водными ресурсами. Эти инвестиции должны быть поддержаны реформированием национальной и международной политики. Озеленение экономики на фоне ведущей отрасли Таджикистана, сельского хозяйства, где проживает более 70% населения, растет и обеспечивает более высокий рост ВВП и ВВП на душу населения. Проведенное при подготовке доклада моделирование показало, что сценарий зеленых инвестиций в основном в экологически чистое сельское хозяйство и гидроэнергетику обеспечит в течение 50 лет более высокие годовые темпы роста, чем инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет иметь негативных последствий для окружающей среды. Ожидается, что отношение выбросов и биологической емкости, составляющей на мировом уровне сегодня 1,5, снизится к 2050 году до 1,2. Считается, что мировая потребность в энергии сначала несколько увеличится, но к 2050 году вернется к нынешнему уровню, то есть будет на 40% меньше, чем в сценарии обычного развития, благодаря существенному повышению энергоэффективности. Ожидается, что сценарий зеленых инвестиций сократит к 2050 году, связанный с энергетикой выбросы СО2 по сравнению с их нынешним уровнем на треть. Концентрация этих выбросов в атмосфере к 2050 году станет меньше 450 частей на миллион, то есть уровня, необходимого для того, чтобы у человечества появилась возможность ограничить глобальное потепление 2 градусами Цельсия. Следует больше всего обращать внимание на сферы развития экономики, такие как сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное. В соответствии с государственной политикой, добавочная стоимость лесного хозяйства увеличится к 2050 году по сравнению со сценарием обычного развития примерно на 20%. Ежегодные инвестиции в зеленое сельское хозяйство в размере 100-150 миллионов долларов позволили бы повысить качество почвы и мировую урожайность основных культур на 10% по сравнению с показателями, которые были бы достигнуты в сценарии обычного развития. Озеленение экономики позволит искоренить проблему бедности. Между искоренением бедности, рациональным управлением природными ресурсами и экосистемами существует прямая взаимосвязь, поскольку бедные слои населения напрямую выигрывают от увеличения природного капитала. Эффективное управление этими системами имеет особое значение для стран с низкими доходами, где экосистемные товары и услуги – это важный источник средств существования бедных сельских общин, их страховка на случай стихийных бедствий и экономических потрясений. По словам экспертов, в цели по озеленению экономики Таджикистана входит изменение существующих неблагоприятных инвестиционных условий и системы стимулирования, а также создание в Таджикистане общего благоприятного климата для развития использования гидроэнергетики, биомассы, геотермальных и других видов возобновляемой энергии. Увеличение доступа к финансированию для инвестиций в возобновляемую энергетику, стимулирование инноваций, укрепление рынка в области технологий возобновляемых источников энергии в Таджикистане, оказание помощи в вопросе преодоления бедности в некоторых районах, в значительной степени определяемой слабостью местной экономики и отсутствием возможности оплачивать стоимость энергии из-за высоких цен на ископаемые виды топлива. При переходе к зеленой экономике будет создано столько новых рабочих мест, что со временем это компенсирует сокращение рабочих мест в коричневой экономике. Особенно это касается сельского и гидроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и транспорта. Однако в секторах, капитал которых весьма истощен, например, в рыбном хозяйстве, озеленение потребует временного снижения занятости и доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в целях пополнения природных запасов и предотвращения
ощущение необратимого падения занятости и доходов. Крайне важно, чтобы государственные инвестиции и расходы, стимулирующие озеленение секторов экономики, стали приоритетными. Большое значение имеет использование для стимулирования зеленых инвестиций и инноваций таких инструментов, как система налогообложения ресурсов и энергосбережения, поощрение и разрешение правом продажи, а также инвестирование в целях повышения профессиональной компетентности кадров, обучения и образованности. Другой важный фактор – укрепление международного руководства и механизмов содействия переходу к зеленой экономике. Это переход к зеленой экономике, который требует крупных инвестиций, но эта сумма на порядок меньше суммы среднегодовых мировых инвестиций, которые вполне можно привлечь при условии реализации продуманной государственной политики и использования инновационных механизмов финансирования. Республика Таджикистан обладает огромными неисчерпаемыми запасами дешевой экологически чистой гидроэнергии рек. Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уникальны. Годовые ресурсы в республике такие же, как объем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми электростанциями всех стран Центральной Азии и гидравлическими и тепловыми. Таким образом, ясно, что у Таджикистана нет никакой другой альтернативы в энергетике, кроме экологически чистых гидроэнергоресурсов. Но при этом запасы их огромные, сегодня используются не все. О перспективе развития зеленой экономики в республике нужно отметить, что в краткосрочной перспективе зеленая экономика может обеспечить такие же, если не более высокие, рост и занятость, как коричневая. А в средней и долгосрочной перспективе она обгонит коричневый, к тому же даст намного больше преимуществ в плане охраны окружающей среды и уменьшения социального неравенства. В то же время переход к зеленой экономике будет сопряжен с определенными рисками и проблемами, начиная от проблем озеленения традиционно коричневых секторов и кончая необходимостью удовлетворять быстро меняющиеся потребности рынка при ограниченных выбросах в атмосферу. Поэтому мировые лидеры, гражданское общество, ведущие компании обязаны все вместе переосмыслить и заново определить традиционные показатели богатства, процветания и благосостояния. Ведь самая серьезная опасность, подстерегающая мир сегодня, это, несомненно, опасность того, что все останется без изменений.

Следует отметить, что перспективы развития экологического туризма тоже огромны. Строительная сфера нового поколения способна вместить миллионы людей. Строятся первые экогорода, спроектированные так, чтобы создать комфортные условия проживания и сократить вредное воздействие на природу. Но и в традиционных городах и поселениях необходимо создание энергоэффективных и ресурсоэффективных зданий с нулевыми выбросами. Набирает популярность зеленая модернизация квартир, что оживит строительный сектор. Появится энергоэффективный транспорт с низкими выбросами. Увеличение производства транспортных средств с малым выбросом позволит создать миллионы новых рабочих мест в мире. Кроме того, можно создать несколько десятков миллионов сопутствующих рабочих мест в разных странах мира, в таких областях, как очистка и поставка топлива, продажа, ремонт и утилизация автомобилей. Инвестиции в экологически чистый, эффективный общественный городской транспорт также содействуют вторичной занятости. Например, фирма Ford Motor недавно объявила, что ей нужны тысячи инженеров, имеющих квалификацию в области производства мощных аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях. Идет активное использование новых отраслей, включая мультимедийные развлечения, которые приносят доходы и создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей среды. Например, применение компьютерной графики в кино и на испытательных стендах экономит ресурсы. Для разработки зеленых продуктов, оборудования, услуг потребуется проведение НИОКР. Возрастет инновационная активность, начнутся масштабные проектные экспертные работы, усилится научный контроль за соблюдением ужесточающих экологических стандартов. Для финансирования проектов зеленой экономики потребуется государственная помощь, налоговые стимулы, ужесточение технических регламентов, кредиты на научно-исследовательские работы, демонстрационные проекты, а также озеленение государственной инфраструктуры. Это послужит катализатором для беспрецедентного глобального зеленого курса, направляющего в этот сектор капиталы, технологии, рабочую силу. Сельское население также представляет собой коммерчески выгодный рынок для мелкомасштабных технологий чистой энергетики. Понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой и социальными проблемами постепенно становится всеобщим. Не вызывает сомнений, что занятость, зарплаты, сбережения, инвестиции должны расти, а загрязнение, отходы и безработица сокращаться. Для преодоления нынешнего кризиса в мировой экономике ученые рекомендуют правительствам ведущих стран принять неотложные эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, повернув обильные потоки денег в реальную экономику вместо надувания пузырей на фондовых биржах. Провозглашенный новый курс на восстановление экономики на зеленой основе необходим не только для предотвращения наихудших последствий чрезмерного использования природных ресурсов, истощения экосистем и изменения климата, но и для создания и закрепления широкого спектра высокооплачиваемых инновационных рабочих мест. Ведь настоящим признаком экономической стабильности любой страны и одним из важнейших макроэкономических показателей является занятость его населения.

0: Радио ВОЗ и Таджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Таджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. Радио ВОЗ и Таджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Таджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Таджик.
1: Источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио ОВОЗ Таджик. Делегация Таджикистана приняла участие в форуме по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В Душанбе обсудили крупные совместные проекты Таджикистана и Чунцина. Посол Таджикистана встретился с представителями Государственного департамента США. Перейдем к основным новостям. 24 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы глава нашего государства с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента Республики Узбекистан с днем рождения. В этом контексте были подчеркнуты уверенные шаги братского Узбекистана по пути развития и прогресса, а также последовательное укрепление его международного авторитета. С 21 по 23 июля в городе Сияние Китайской Народной Республики прошел форум по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В его работе приняло участие руководство службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщили в службе связи Таджикистана, форум прошел под названием «Возможности и опыт электронной торговли в эпоху искусственного интеллекта», на котором были представлены достижения Таджикистана в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и сферы связи. Заместитель начальника службы связи Таджикистана Шохназар Холназарзода заявил, что Таджикистан является первой страной Центральной Азии, принявшей национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Также представитель Таджикистана высказал мнение о развитии сетей 5G в стране, повышении скорости интернета, открытии новых южных транзитных маршрутов и реализации региональных проектов КАСА. Делегация Таджикистана также пригласила международных партнеров инвестировать в цифровой коридор КАСА, сотрудничество в области искусственного интеллекта и развитие электронной коммерции. Было отмечено, что Таджикистан предлагает реальные возможности для цифрового сотрудничества, правовую базу и молодой развивающийся рынок. Бизнес-форум предпринимателей Республики Таджикистан и города Чунцина Китайской Народной Республики состоялся 22 июля в Душанбе. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Представители деловых кругов, профильных ведомств и инвесторов рассмотрели перспективы реализации совместных проектов промышленности, торговли, логистики, сельском хозяйстве, энергетики и других стратегически важных секторах экономики. Особое внимание участники уделили инвестиционному потенциалу Таджикистана, отметив благоприятные условия для развития производственной кооперации и привлечения китайского капитала. Представители таджикской и китайской сторон обсудили механизмы расширения взаимной торговли, создания новых предприятий и развития долгосрочных партнерских отношений между бизнес-сообществами. По итогам форума стороны подтвердили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество и приступить к реализации совместных инвестиционных инициатив. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать увеличению товарооборота, внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завки Завкизода 22 июля встретился с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Полом Капуром и заместителем помощника государственного секретаря США по международным организациям Рональдом Крискуло. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки. Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах промышленности и цифровых технологий обсудили заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Азиз Назар и делегация города Чунцина Китайской Народной Республики. По данным министерства, обсуждено создание индустриальных парков, поэтапная локализация производства электромобилей и мототехники, а также подготовка высококвалифицированных кадров. Особое внимание уделено реализации результатов государственного визита президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в город Чунцин в мае текущего года. В этой связи стороны подчеркнули важность эффективного использования имеющегося потенциала для практической реализации достигнутых договоренностей. По итогам встречи китайской стороне был передан пакет проектной документации, направленный на запуск совместных инвестиционных и образовательных инициатив. Перспективы создания промышленного кластера цветных металлов в Сагдийской области Республики Таджикистан были обсуждены в ходе встречи министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с президентом китайской компании Tibet Everest Хуаном Цзяньчжуном, который является основателем совместного предприятия горно-промышленная компания Таджикистана и Китая в Шанхае. Как сообщает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, стороны также обсудили создание специального технологического парка с внедрением современного металлургического производства. Особое внимание было уделено организации глубокой переработки сырья, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению промышленного сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. Горячая пора. Мощные пожары охватили Францию. К тушению огня привлечены тысячи спасателей и авиация. Франция оказалась в эпицентре масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули сразу в нескольких регионах страны на фоне аномальной жары и засушливой погоды. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса, угрожает населенным пунктам и вынуждает власть эвакуировать жителей и туристов. В борьбе со стихией привлечены пожарные, авиация и специальная техника. Вертолет армии Чехии с 5 военнослужащими на борту разбился на востоке страны. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба армии. Вертолет «Веном» потерпел крушение на 22-й вертолетной авиабазе в Намеште над Услову. На борту находились 5 военнослужащих, указано в сообщении в соцсети X. Согласно публикации, на место происшествия уже прибыла объединенная спасательная служба. По данным агентства Reuters, один человек погиб. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио Voice Tajik. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Voice Tajik – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Voice Tajik.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем передачу радио о ВОЗе Таджик. Как вы уже были проинформированы, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Была инициирована Республика Таджикистан. Стоит отметить, что данная инициатива изначально была выдвинута президентом Республики Таджикистан и лидером нации, уважаемым Мумали Рахмоном, в ходе общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция, принятая единогласно Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным прецедентом формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, включая развитие механизмов саморегулирования и ответственного управления технологиями искусственного интеллекта на региональном и национальном уровнях. Одним из ключевых предлагаемых механизмов является создание регионального центра искусственного интеллекта в городе Душанбе для координации совместных программ внедрения искусственного интеллекта в Центральной Азии. Реализация этих подходов содействует созданию безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта, обеспечивая баланс между регулированием, инновациями и внутренними механизмами самоконтроля, как прецедент для других регионов мира. Но понятие искусственного интеллекта у всех на слуху. Нейросети из диковинки внезапно стали повседневностью, и мысль о том, что искусственный интеллект заменит всех и вся, уже не кажется фантастикой. Что же такое искусственный интеллект и что относится к технологиям искусственного интеллекта? Скептики во главе с Маском уже бьют тревогу. Суперкомпьютер может уничтожить человечество. Но для этого ему придется пройти долгий путь. Интересуйтесь новыми технологиями, это правильно, ведь за ними будущее. Вы можете стать его частью, получив образование. И вот что мы взяли у интернета. Искусственный интеллект – это технология, которая дает возможность компьютеру имитировать работу человеческого мозга. Например, принимать решения на основе неполных данных или заниматься творчеством, придумывая что-то самостоятельно. Для его разработки ученые и программисты занимаются исследованиями когнитивных процессов в человеческом мозге. В результате получается создать их модель, которая с переменным успехом имитирует наш интеллект. Но, уважаемые слушатели, мы решили все-таки узнать, что такое искусственный интеллект у специалиста. И на наши вопросы любезно согласился ответить Рустам Гулов, специалист по искусственному интеллекту, а проще айтишник. Отметим, что Рустам немножко болен, но он любезно согласился провести с нами этот эфир и немножко рассказать нам об искусственном интеллекте. Рустам, вы на связи?
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И вот даже ООН уже говорит об интеллекте, но, к сожалению, почти, я не знаю, сколько процентов наших слушателей, к сожалению, еще не вполне знают, что такое искусственный интеллект. И мы хотели бы, чтобы вы хотя бы вот на пальцах просто рассказали, что такое искусственный интеллект, что мы от этого имеем, какую пользу и вообще, как его есть.
1: Спасибо большое. Да, вопрос интересный. На самом деле, очень сложно, с одной стороны, ответить на вопрос, что такое искусственный интеллект, одним предложением, потому что это целая область науки, которая охватывает разные сферы, да, начиная вот, как вы уже сами отметили, от нейробиологии, о том, что люди изучают, ученые, как работает мозг человека, и заканчивая кучей других направлений, вроде математики, информатики и так далее. Но, говоря проще, наверное, можно привести такую аналогию, что сейчас, как искусственный интеллект, особенно вот его яркий представитель ChatGPT, о котором, наверное, многие уже слышали, такие языковые модели. Это очень похоже на книгу, которая содержит всю информацию о всех остальных книгах тоже, да, и она готова ответить на ваши вопросы. Это чем-то может быть похоже на поиск, который мы используем в интернете, как в Гугле мы когда что-то ищем. Но мы тогда получаем в ответ на свой запрос разные ссылки на разные сайты, мол, информация, которую вы ищете, находится вот здесь, вот здесь, вот здесь, сами прочитайте, сами сделайте вывод, да?
0: Это Алиса, да, если проще говорить?
1: Это да, такой набор ссылок на разные источники, в которых есть информация, которую вы ищете. То есть, скорее всего, там есть. чисто по совпадению по ключевым словам. А вот искусственный интеллект сам прочитает эти источники и даст вам ответ как человек. Здесь мы сейчас больше говорим именно о языковых моделях, таких как ChatGPT, например, да? В этом плане искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь, потому что я так наблюдаю, что особенно молодежь уже вовсю используют ее возможности. Уже Гуглом люди меньше пользуются, чем чатом GPT, потому что легче спросить как раз таки у чата GPT, что, когда и где произошло. И он ответит вам как человек, то есть осмысленными предложениями, а не просто ссылками на разные источники, мол, сам прочитай и сделай вывод.
0: То есть там уже суммируются, да, вот данные из всех источников, и самый достоверный ответ, или как все-таки там есть погрешности?
1: Нет, конечно, тут есть определенные риски, потому что есть так называемое понятие галлюцинация языковых моделей особенно, когда они могут неправильно понять контекст, неправильно понять какую-то информацию, либо не могут найти информацию, но что-то же должны ответить, в итоге они могут что-то придумать. В этом плане нужно быть все-таки осторожным, не доверять на все 100%. И очень будет хорошо, если вы пользуетесь такими ресурсами, как ChatGPT или Perplexity, да, такие ресурсы есть, где вы ищете информацию, они вам отвечают как человек, как ассистент ваш, но при этом дают ссылки, откуда они взяли информацию. И вы можете перепроверить.
0: И все-таки немножко, так скажем, конкретизируем. Вот как мы можем использовать искусственный интеллект, допустим, в экономике или в образовании? Вот как...
1: На самом деле все зависит от нашей фантазии и подхода, потому что уже есть в Таджикистане, в том числе стартапы, которые используют искусственный интеллект для образования. Например, есть такой проект Reskill, ребята его развивают. Это как раз-таки использование искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать образовательные программы целые, да, курсы. Искусственный интеллект может быть интегрирован в школы спокойно. Он может, например, использоваться для создания текстов, лекций, тестов проверочных, для анализа этих тестов последующих. То есть все зависит от нашей фантазии, о том, как мы будем использовать эту технологию.
0: А вот в медицине, вот не только как в мозг, вот как, какую роль играет искусственный интеллект вот в современной медицине? Что вы можете об этом сказать?
1: В медицине он тоже играет большую роль, потому что сейчас его все чаще и чаще начинают использовать для диагностики различных заболеваний. Например, искусственный интеллект используется для диагностики заболеваний на самых ранних стадиях, особенно онкологии. Поэтому это очень интересная как раз-таки технология, очень развивающаяся в разных странах мира. И в нашей стране, кстати, тоже есть стартапы, которые пытаются внедрить подобные технологии в медицину. Многие, конечно, не рекомендуют использовать, к примеру, ChatGPT в качестве такого медицинского советника своего личного. Но у него есть уже определенная информация об этой сфере, и можно с ним посоветоваться хотя бы до похода к врачу, но все равно к врачу обратиться. Однако в самой медицине эта технология тоже потихоньку внедряется, и есть, особенно сейчас, на стадии диагностики заболеваний.
0: Вы знаете, возникает вопрос, а потом нужны ли будут люди, потому что если искусственный интеллект будет за нас делать все, допустим, озвучивать, вот я как диктор уже я не нужна буду на своей работе. И вот все-таки вот Маск, да, вот бьет тревогу, суперкомпьютер может уничтожить человечество или все-таки это область фантастики? Потому что если компьютер будет за нас все делать, зачем будем мы нужны?
1: Сейчас мы как раз-таки живем в такое время, где вас, скорее всего, заменит не компьютер, не искусственный интеллект, а другой человек, который использует искусственный интеллект в своей работе. Вашим конкурентом является другой специалист, который усилил свои возможности с помощью искусственного интеллекта. Причем это не мои слова, а слова одного из профессоров Гарвардской школы бизнеса. И я 100% согласен с ним. Что касается будущего и уничтожения суперкомпьютером человечества, это скорее из области конспирологических теорий, которые пока что не имеют никаких особенных оснований. Что касается Маска, то он, конечно, заявляет, но при этом он, его же компания разрабатывает искусственный интеллект Grok, который, получается, тоже хочет захватить часть рынка. То есть эти, тут нужно все-таки смотреть корень, в чем их интерес. Мне кажется, его интерес больше в том, чтобы немножко ослабить конкурентов, чтобы развить свой искусственный интеллект и вывести его на рынок.
0: И все-таки я так поняла, такой общий вывод сделаю. Искусственный интеллект – это замечательно, это за ним наше будущее, да. Мы все-таки движемся вперед, но во главе всего будет все-таки стоять человек. Какую информацию он туда заложит и какую информацию он захочет получить, мне кажется, будет давать вот этот искусственный интеллект, да. И я буду надеяться, что все-таки здравый смысл, он будет верховенствовать, и мы будем использовать это только в благих намерениях.
1: Ну, в целом, да, пока что это технология, которая зависит от нас и от того, как мы ей будем пользоваться. Там все равно искусственный интеллект до сих пор не обрел самосознание, чтобы мы могли сказать, что он стал субъектом, да, который самостоятельно принимает определенные решения и может выйти из-под контроля. Пока что он подконтролен человеку.
0: И все-таки насколько было вот актуально вот предложение такой инициативы вот именно Республика Таджикистан в наше время? Вот насколько это вот было нужно конкретно в данный момент?
1: Это очень актуально, на самом деле, потому что, в частности, эта резолюция покрывает вопросы регуляции развития технологий искусственного интеллекта, и там делается акцент на саморегуляции. То есть технология развивающаяся, она относительно новая, да, и если сейчас перерегулировать эту сферу, мы просто будем отставать от всего мира. То есть что означает перерегулировать? То есть когда государство начинает запрещать там сферы, например, в которые нельзя внедрять, и вопросы, которые и якобы не должен рассматривать, ну и так далее. То есть вносить определенные барьеры. В этом плане технология будет тормозить с развитием. А вот если поднять вопрос о саморегуляции, чтобы разработчики этих технологий сами уже внутри самой технологии ввели определенные этические нормы, барьеры, да, то тогда она будет более гибкой в развитии. И тогда наша страна не будет отставать от всего мира, а наоборот, может даже где-то быть пионером и чемпионом.
0: Спасибо, Рустам, что вы нас немножко ввели в область вот познаний искусственного интеллекта. Желаем вам выздороветь. И я надеюсь, что это будет не последнее наше интервью с вами, и вы будете отвечать на наши вопросы, чтобы наши уважаемые слушатели более были, как хорошо ориентировались в этой области, которая, к сожалению, пока мы еще немножко, вот еще она нам немножко чуждая. Спасибо.
1: Спасибо большое, буду рад.
0: Уважаемые слушатели, у нас есть еще одно мнение. Заведующий отделом Европы Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Таджикистана Санавбар Буну. Она расскажет нам о значении принятия данной резолюции. Пожалуйста, Алишер.
2: В последнее время наша страна, Республика Таджикистан, мы гордимся тем, что является инициатором многих новых идей высокой трибуной во главе нашего президента, лидера нации, основателя мира и согласия, уважаемый Мумали Рахмона, не зря бывший генеральный секретарь Организации Объединенной Нации Кофи Аннан назвал нашу страну чемпионом инициатив. Генеральная ассамблея Организации Объединенной Нации единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Так как вам известно, что страна наша переживает, у нас идет четвертая стратегия нашей страны, поэтому роль искусственного интеллекта для нас – это опять-таки новые возможности для устойчивого развития не только для Таджикистана, но и для Центральной Азии. Об этом писали, конечно, в пресс-центре МИД Таджикистана. Эта резолюция была единогласной Генеральной Ассамблеи ООН, стала важным шагом для формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования искусственного интеллекта, а также включая развитие механизма саморегулирования, ответственного управления, технологии, искусственный интеллект на региональном и национальном уровнях.
0: Но, уважаемые слушатели, осталось сделать несколько выводов. Итак, искусственный интеллект уже сейчас работает с информацией лучше большинства людей. Если результат интеллекта понимать не как генерацию текста, а как генерацию мысли, то мыслями он обгоняет большинство. Искусственный интеллект ускоряет распространение знаний. Средний уровень знаний по всем вопросам становится еще доступнее каждому. Искусственный интеллект меняет подход к работе с информацией. Быстрая генерация и сокращение текстов помогают быстро переходить от сути к деталям и обратно. Искусственный интеллект, он не думает, хотя есть попытки прикрутить к нему. И искусственный интеллект не заменит человека, но человек с искусственным интеллектом заменит несколько человек без него. Вот такие выводы. Мы перечислили далеко не все функции искусственного интеллекта, но в ближайшем будущем мы думаем, что их будет гораздо больше. Уважаемые слушатели, мы попытались немного ввести вас в область искусственного интеллекта. Думаем, что в следующих передачах вы получите больше информации об этой области.
3: Последние новости, топовые песни и музыка, беседы на актуальные темы.
4: 104.8 FM. Радио «Овозит Оджик» в Кубодиновском районе.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Поговорим о пользе здоровой пищи. Из чего состоит рацион здорового человека? Мясо, овощи, фрукты. Сегодня СМИ и в интернете такое количество разной информации, что отличить полезное от вредного становится слишком сложно. И не от того, что ничего не знаешь об этом, а от того, что таких знаний уж слишком много, и в них попросту легко запутаться. Мы решили разобраться и систематизировать информацию о пользе различных продуктов питания. Наша главная задача остается выявить лучших из лучших, самых полезных и богатых витаминами. Первым делом мы решили спросить у знающего человека, какие продукты и чья полезность, вопреки рекламе, весьма сомнительна. Ведь, чтобы хорошо разобраться в вопросе, нужно сначала разрушить распространенные стереотипы.
1: Здравствуйте, я Назира Буну, врач-диетолог, терапевт. Работаю на кафедре внутренних болезней, там ассистирую и преподаю студентам 4-го курса по внутренним болезням.
2: Вот сейчас такая насущная проблема не только у нас в республике, по всему миру. Все-таки проблема лишнего веса. Вот вы как диетолог, что бы посоветовали, вот как пользоваться хорошей, нормальной пищей?
1: Я хочу вот начинать с того, что проблема похудения, проблема лишнего веса, проблема здорового образа жизни, она актуальна на данный момент во всем мире. Я как диетолог, я как терапевт могу сказать, что здоровое питание начинается с семьи. Угу. То, что чем питаются дома члены семьи, родственники. Поэтому мы должны внедрить, я думаю, в школьные программы прям предмет здорового образа жизни, я думаю. Об этом я думаю. Потом второе, единственное, что я могу посоветовать, это налаживание режима сна, соблюдение гигиены сна. Так как сон, он является одним из основных факторов. Например, после хорошего здорового сна человек может не переедать гормоны, которые вырабатываются ночью. Это лептин и грелин. Они отвечают за чувство сытости и голода. И они вырабатываются именно ночью. Это все мы должны учитывать и опять же преподнести так, что здоровый сон – залог, да, хорошего самочувствия. Здоровый сон – это не только залог успешного завтрашнего дня, а красивого тела, хорошего настроения и бодрствования.
2: Не до двух, до трех сидеть в компьютере, да, как сейчас молодые люди наши практикуют, а что еще?
1: Я могу порекомендовать, знаете, чтобы похудеть или набрать вес, чтобы жить здоровым образом жизни, нужно изменить пищевые привычки. У нас у всех есть привычки переедать, заедать за компанией. Даже когда ты не хочешь кушать, тебе стыдно говорить, извините, я не голодна, ты заставляешь себя, например, кушать за компанией. Или же, например, мы переедаем за счет чего? За то, что у нас очень жирная, калорийная и вкусная еда, плов. Да. То, что мы кушаем за общие тарелки. Вот эти пищевые привычки мы должны изменить. Мы должны понимать, что изменение пищевых привычек приведет нас к здоровому образу жизни.
2: Бытует такое мнение, что диета – это слишком дорого, что это не соответствует нашему карману, вот как потребительская корзина. Вот может соответствовать вот нормальной, скажем, диете?
1: ПП.
2: Да, правильно питание, да, чтобы не какие-нибудь изыски, а вот то, что у нас есть дома. Вот можно?
1: На данный момент этой утверждения нету. Сейчас уже более исследования показывают, что более современный метод – это дефицит калорий. То есть в течение дня ты можешь употреблять все, что хочешь, но в ограниченном количестве. Ты должен соблюдать свой суточный калораж, свой суточный дефицит, который тебя приведет к результату. Сейчас такого мнения нету, что ПП дорого. Опять-таки, вот напомню, что кушай все, но в малом количестве.
2: А все-таки какие продукты вы бы порекомендовали?
1: Сперва я хочу рекомендовать горячую воду. Горячая вода, она как желчегонный. Она помогает нам пробуждать организм с утра. Горячая вода разгоняет желчь, а желчь сам является природным слабителем. Те, у кого есть проблемы с кишечниками, те, кто страдают запором, те, у кого акне, те, кто страдают лишним весом, они могут употреблять, внедрить привычку выпивать каждый день по несколько стаканов горячей воды. Это вот единственное первое, что я могу посоветовать. А продукт, который бы я порекомендовала рекомендовала, это натуральные продукты, это не консервы, а именно просто соблюдать баланс между белков, жиров и углеводов. Это кушайте больше яйца, овощей и обязательно не забудьте углеводы. Углеводы – это источник энергии. К углеводам относятся, например, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Не обязательно, чтобы каждый день у нас были быстрые и простые углеводы. Мы можем готовить сами дома обычные печеньки, пироженки с цельнозерновой мукой, которая имеет не быстрых углеводов, не простых углеводов, а именно сложных углеводов, которые быстро не усваиваются. Я рекомендую употреблять больше овощей, так как овощи, они набухают в желудке, они нам

0: все-таки вы как терапевт можете сказать вот минусы вот полных людей, вот на что они, лишние килограммы влияют?
1: Так как я сейчас преподаю на кафедре внутренних болезней в университете, в ТГМУ, в медицинском государственном университете, и все заболевания, которые у нас есть, особенно сердечно-сосудистые, атеросклероз, это вот атеросклеротические бляшки, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт, это все начинается с ожирения, то есть сахарный диабет, это все заболевания, которые способствуют после ожирения, после лишнего веса. То есть лишний вес, это может привести к данным заболеваниям.
0: И что вы вот посоветуете нашим слушателям?
1: Больше двигайтесь, не пропускайте основные приемы пищи и не перекусывайте часто. Кушайте осознанно, принимайте приемы пищи осознанно.
0: Именно чтобы... потребляет, надо думать о пище.
1: О пище,
0: а
1: да.
0: А не о чем другом. Да.
1: Да, это не сладости, не тортик, не печеньки, не кофе с конфетами. Это нормальная, здоровая еда, сбалансированная еда. К ним относятся все наши национальные блюда. Угро, мостово, обычный шурбо, обычные голубцы. Это все, что мы кушаем дома, все, что мы... обычный соус, все, что мы готовим дома. То есть мы должны соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Акцентировать на основные приемы пищи, на полноценные приемы пищи.
0: Спасибо, было интересно. Далее, уважаемые слушатели, мы предлагаем топ полезных продуктов. Итак, грибы. Грибы полны питательных веществ, являются отличным заменителем мяса в вегетарианских блюдах из-за сложного пикантного вкуса и твердой текстуры. Кроме того, грибы – единственный растительный источник витамина D и один из немногих видов широко доступных продуктов, содержащих значительное количество селена. Последний предотвращает повреждение клеток и сохраняет остроту зрения. Также многие разновидности обладают иммуностимулирующими и противораковыми свойствами. Рыба. Она содержит компоненты, которые улучшают физическое и психическое здоровье и даже сводят к минимуму вероятность таких заболеваний, как болезни сердца, рак, диабет, псориаз и другие хронические воспалительные заболевания. Рыба и рыбные продукты – это источник важных компонентов, таких как белки, липиды, минералы и антиоксиданты, которые имеют значительную пищевую ценность. Ягоды. Ягоды, они не только прекрасны на вкус, но и богаты питательными веществами. Например, клубника – это сладкие плоды в форме сердца. Они обогащены витамином С, фолиевой кислотой, клетчаткой и антиоксидантами. Они снижают кровяное давление, контролируют уровень сахара в крови и борются с последствиями старения для вашего мозга. И малина. Она богата полезными свойствами, которые могут помочь бороться с различными видами рака, а также другими болезнями, которые повреждают мозговую ткань. Чего у нас много, уважаемые слушатели, так это зелень. Зелень – это неисчерпаемый источник витаминов, в котором нуждается организм человека, регулярное употребление которого позитивным образом оказывается на общем состоянии. Обладающий полезными, необходимыми организму витаминами и клетчаткой, зелень улучшает работу пищеварительной системы, благотворно оказывается на нервной и сердечно-сосудистой системе, укрепляет иммунитет и увеличивает сопротивляемость организма к негативным факторам. Это также хороший источник витамина К, который необходим для нормального свертывания крови и развития крепких, здоровых костей и клеток. Также, уважаемые слушатели, сейчас как раз сезон орехов. Орехи – это насыщенная полезными веществами пища, которая содержит много витаминов и минералов, необходимых организму. Употребление орехов помогает поддерживать здоровье слизистой оболочки артерий, уравновешивает холестерин, а также предотвращает вероятность образования тромбов. Жиры в орехах почти полностью не насыщены, поэтому они хорошо насыщают организм после еды, помогая есть меньше. И яблоки. Многочисленные исследования показывают, что яблоки полезны для вашего здоровья во многих отношениях. Было доказано, что их высокое содержание клетчатки помогает улучшить уровень холестерина. Яблоки зеленого цвета диетологи считают самыми полезными. Большое содержание кислоты в составе таких

этих яблок способствует хорошему пищеварению. Они также наименее аллергенны, в отличие от других сортов. И еще в топ полезных продуктов вошли болгарский перец. Это продукт с высоким содержанием витамина С. Этот овощ может помочь разгладить кожу и осветлить любые темные пятна, вызванные чрезмерным увеличением пигментации. Яйца. Яичные желтки содержат лютеин и зеаксантин – два антиоксиданта, которые помогают сохранить здоровье глаз. Лютеин и зеаксантин связаны со снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна – основной причиной слепоты. Лютеин также защищает кожу от излучения. Нейтральный йогурт. Он содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника. Всего одна упаковка йогурта обеспечивает половину рекомендуемой дневной нормы кальция и содержит фосфор, калий, цинк, витамин В12 и белок. Еще в эту десятку вошел зеленый чай. Потребление чая связано со снижением риска инсульта, сердечных заболеваний и ранней смерти. При этом зеленый чай часто лидирует по содержанию антиоксидантов и немедленной пользы для здоровья. Включение чашки зеленого чая в утренний распорядок дня – это быстрый и простой способ поддержать ваше общее состояние здоровья как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Уважаемые слушатели, мы вам рассказали немного о пользе здоровой пищи. Соблюдайте эти рекомендации и берегите себя и своих близких.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.